музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в этом году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска, грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Повестка максимально насыщенная. Главный акцент – на укрепление экономических связей и перезагрузку партнерства между странами. В Бишкеке запланированы встречи главы нашего правительства с президентом Кыргызстана. Уже в пятницу в столице Кыргызстана стартует масштабный белорусско-кыргызский бизнес-форум, который соберет представителей деловых кругов 2 стран. В его открытии примут участие премьер-министры Беларуси и Кыргызстана. Кроме того, наша делегация детально изучит опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов. Торгово-экономические связи лежат в основе партнерства наших государств. Беларусь поставляет в Кыргызстан нефтепродукты, сельскохозяйственную и автомобильную технику, древесину и продукты питания. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в $500 миллионов. Развитие делового диалога также продолжится в середине июня на форуме «Беларусь-Центральная Азия», который примет Брест. Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – $62 миллиарда. Эта цифра обновила исторический максимум. Тенденции союзного взаимодействия в четверг предметно обсуждали на Питерском международном экономическом форуме. Достигнутые показатели позволяют ставить новые смелые цели. Так, по итогу 2026 года есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в $70 миллиардов. Такой прогноз сделал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Растет инвестиционная активность. Особое внимание уделяют единой промышленной политике. Теперь товары, которые страны выпускают вместе, будут наделены статусом союзного. Это открывает для предприятий новые возможности на рынке.
2: Помимо вот абсолютных сумм товарооборота, да, мы должны понимать, что какие же меры мы должны принять для того, чтобы наше сотрудничество и взаимоотношения и в суммовом выражении, и в количественном оно увеличивалось. Да? Очевидно, что с одной стороны это развитие совместных проектов. Эти проекты есть, они развиваются, но тем не менее эту работу надо делать активнее. И не только, как и звучало уже в производстве самого товара, но для того, чтобы этот товар качественно и быстрее попал к потребителю. Поэтому работа с маркетплейсами, взаимная работа, чтобы там присутствовало большинство наших белорусских, российских товаров, вот это важно. И для этого необходимо эти инструменты задействовать. И не только в потребительских товарах, но даже и в определенных промышленных товарах. Потому что скорость доставки запчасти какой-то продукции, она влияет на качество работы, на цену. И в конечном итоге, нашим гражданам приходится меньше платить за тот товар, который бы мы хотели, а не сетовать на то, что вот мы продаем дорого, а наши условно-азиатские партнеры дешевле. Потому что для этого они выстроили свои схемы, а мы, должны вот здесь не отставать.
1: На полях форума состоялись переговоры посла Беларуси в России Юрия Селиверстова и губернатора Тверской области Виталия Королева. Стороны приняли решение в самое ближайшее время осуществить обмен бизнес-миссиями. Также договорились организовать визит белорусской официальной делегации в Тверь в конце июля и разработать план мероприятий на 2027-2028 годы. Посол и губернатор детально остановились на вопросах поставок пассажирской и пожарной техники. Еще одна тема для реализации совместных проектов – сотрудничество в сфере льноводства и мелиоративных работ. На панельной дискуссии с союзное государство, время быть первыми, выступил первый заместитель председателя Мингорисполкома Александр Комендант. Он отметил, что Минск сегодня – это открытая, безопасная и высокотехнологичная площадка для реализации самых амбициозных бизнес-идей. В условиях масштабных внешних вызовов мы перешли от стратегии вынужденной адаптации к стратегии опережающего развития.
3: Сегодня интеграция вышла на несколько иной уровень, уровень живого прикладного взаимодействия между конкретными регионами, городами и представителями бизнес-сообщества. Слоган «Время быть первыми» – это точное отражение современной философии нашего сотрудничества. В условиях масштабных внешних вызовов мы перешли от стратегии вынужденной адаптации к стратегии опережающего развития. Мы не стремимся кого-то догнать, мы создаем собственные технологические, индустриальные и инфраструктурные стандарты. Базовой площадкой для всего этого процесса со стороны Республики Беларусь, безусловно, выступает Минск, обладающий необходимыми инновационными и производственными компетенциями. Но как перенести эти масштабные союзные цели на уровень конкретных предприятий? Каким образом абстрактная государственная стратегия превращается в реальные контракты? Главным проводником и фундаментом для такой работы стал проверенный и надежный временем институт побратимских связей, который сегодня полностью переформатировался под нужды реального сектора экономики. Долгое время соглашения о побратимстве воспринимались как гуманитарный и культурный инструмент. На современном этапе Минск доказал, побратимство – это эффективный рычаг экономической дипломатии. Сегодня у Минска 38 городов-побратимов, и именно российский вектор является нерушимым фундаментом.
1: Близкие отношения Беларуси и России позволяют сохранять экономическую стабильность в условиях жесткого санкционного давления. Состав же участников Петербургского международного экономического форума наглядно доказывает полную несостоятельность политики Запада по изоляции наших стран. В этом году в город на Неве прибыли делегации 130 государств. Примечательно, что впервые за долгие годы приехали представители бизнеса и официальные лица из США, Германии и Италии. Прямые рейсы свяжут Минск с Нижним Новгородом и Чебоксарами. Полеты между Чебоксарами и Минском начнутся 29 июня с частотой 2 рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. Рейсы между Нижним Новгородом и столицей Беларуси будут выполняться с 5 июля с частотой 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов открыта. На обоих маршрутах будут задействованы лайнеры Airbus A320. Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений по проектированию молочно-товарных комплексов и расширению поставок. Об этом стало известно по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Монголии. Стороны в том числе обсудили перспективы поставок кормовых добавок, производства БНБК и рыбной продукции. Встреча прошла в рамках мероприятия выставки «Белагра-2026», куда прибыла представительная монгольская делегация, парламентарии, дипломаты, руководители отраслевого ведомства и бизнес-круги. Товарооборот Беларуси и Грузии демонстрирует уверенный рост и имеет потенциал для расширения. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Грузии Николай Рогощук перед началом экспертной сессии «Беларусь-Грузия. Агропромышленный диалог» во время Белорусской агропромышленной недели. Он отметил, что за первый квартал этого года темп роста экспорта более 160%. Сотрудничество более интенсивно начинает развиваться как между бизнесом, так и между правительствами. Николай Рогощук обратил внимание, что в этом году впервые за 6 лет проведена межправкомиссия в Тбилиси. Азербайджан заинтересован в опыте Беларуси по организации производства РДФ-топлива, которое используется в качестве альтернативного источника энергии на цементных заводах. Подобные проекты планируется реализовать и в Азербайджане. Речь об этом шла во время посещения объектов жилищно-коммунального хозяйства нашей страны азербайджанской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. Одним из пунктов программы стал мусороперерабатывающий завод на полигоне Тростенецкий в Минске, где гостям продемонстрировали работу крупнейшего мусороперерабатывающего завода. За прошедшую пятилетку количество возводимых сооружений со сверхнормативным сроком сдачи в столице сократилось более чем вдвое. Меры по дальнейшей ликвидации долгостроев обсудили в Мингорисполкоме. На заседании, в котором приняла участие председатель Совета Республики и уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Качанова, детально разобрали выявленные недочеты. В городе налажен системный контроль благодаря чему абсолютное большинство проблемных площадок уже введено в строй. Тем не менее, точечные вопросы остаются. В основном это заброшенные здания промышленного профиля, которые закреплены за министерствами и ведомствами. Чтобы кардинально изменить ситуацию, предложено больше не выдавать новые разрешения на проектирование и реконструкцию тем структурам, которые не выполнили прежние обещания и сорвали своевременный ввод в эксплуатацию уже начатых объектов.
4: Объекты незавершенного строительства, долгострои – это такая наболевшая проблема, которая годами иногда не решается. И что касается города Минска, ответственно могу сказать, что здесь, в городе, работа выстроена достаточно системно по ликвидации объектов незавершенного строительства. И за последние годы сделано очень многое. Подвижки есть. Если в Министерстве образования сократилось таких объектов в два раза, но вместе с тем сегодня мы понимаем, что это не завершена работа в полном объеме. Значит, не надо начинать новые объекты, а надо завершить те, которые не завершены. Пусть передают в коммунальную собственность города, и город завершит эти объекты. Таких примеров у нас достаточно много в городе. Это и долгострои, которые были по улице Маяковского, это и долгострои в Уручье. И сегодня введены, построены хорошие объекты, которые пользуются популярностью.
1: Как отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в столице удалось сократить количество объектов сверхнормативного строительства.
5: Нам значительно удалось сократить количество объектов сверхнормативного строительства. Если в 2021 году это было 187 по городу Минску, то сегодня уже этих объектов осталось всего лишь 80. Конечно, следует отметить, что основными проблемными объектами являются объекты республиканской формы собственности. Это в основном промышленные предприятия, где имеется сложное технологическое оборудование, где необходимо выполнять специализированные работы по пуску наладки. Тем не менее, заказчики от ответственности не освобождаются, они должны принимать все необходимые меры для обеспечения данных объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Кроме того, имеется, конечно, ряд вопросов с объектами частной формы собственности. Сегодня от таких объектов тоже количество значительно сократилось по городу Минску. Вы уже видели, что были приведены в порядок такие долгострои. На проспекте Независимости открылся Первый национальный. У нас торговый центр. Дальше по улице Маяковского открылся медицинский центр. Тоже значительный промежуток времени там находился долгострой. В декабре месяце был введен в эксплуатацию наркологический центр по улице Карвата. Сегодня осуществляется завершение строительства архива. Это бывшие корпуса незавершенного строительства МАЗа, которые были приняты в город. И город предпринял все меры для завершения их строительства. Конечно, есть ряд объектов и коммунальной формы собственности. Но нормативные сроки по ним превышены незначительно. В текущем году мы планируем обеспечить ввод в эксплуатацию порядка 28 объектов коммунальной формы собственности. В основном это инженерно-транспортная инфраструктура, сети, которые строятся в кварталах крупных жилых застроек. Проблемным вопросом является в данном случае снос индивидуальных усадебных застроек под данные кварталы. Заказчики входят в реализацию данных проектов снос, но бывает так, что в судебном порядке приходится осуществлять реализацию имущественных прав, что, естественно, препятствует своевременному вводу объектов в эксплуатацию. Но с данными вопросами мы уже фактически по всем застройкам разобрались, осталось завершить работы и обеспечить под эксплуатацию данных объектов.
1: На особый контроль взят 15-й учебный корпус БНТУ. Поставлена задача полностью ввести здание в эксплуатацию к 1 сентября. По остальным площадкам также установлены жесткие условия, которые закрепят в итоговом решении Мингорисполкома. Создатели дизайна станции Минского метро «Ковальская Слобода» получили гран-при на международном конкурсе «Креативный город 2026 в России». Номинация «Интерьер», пространства идентичности и креативности. В экспозиции были собраны художественные, проектные, исследовательские работы авторов из России, Китая и Беларуси. Всего в адрес оргкомитета поступило около 300 заявок.
0: Картина дня.
1: Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14-15 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Международной повестке дня особое внимание уделят работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов. В Польше объявили о масштабных ограничениях на использование воздушного пространства в районах, которые граничат с Белоруссией и Украиной. Мера была введена в марте, однако срок ее действия истекает 9 июня. С 10 числа особый режим продлевают. Зона запрета охватывает территорию от уровня земли до высоты примерно в 3 километра и не распространяется на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах. Ночью, согласно ограничению, будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военной авиации, а также отдельных заранее согласованных с властями рейсов. В дневные часы небо над приграничной полосой останется открытым лишь для военных самолетов, санавиации, поисково-спасательных групп и определенных типов беспилотников. Меры, как обычно, объясняют исключительно соображениями государственной безопасности. Соединенные Штаты ужесточают торговую политику. Администрация США предлагает ввести дополнительные пошлины от 10 до 12,5% на товары из 60 стран, включая Китай, Канаду, Мексику и весь Европейский Союз. В Вашингтоне утверждают, что эти государства якобы недостаточно борются с ввозом продукции, произведенной с использованием принудительного труда. По словам американских чиновников, рабочие в США не должны конкурировать в неравных условиях. В свою очередь, Еврокомиссия уже назвала такие претензии необоснованными. Инициатива ввести подобные пошлины стала результатом расследований, проведенных в рамках раздела 301 закона США о торговле. Публичное слушание намечено

0: совершенно новые специальности, например, дизайн анимации, управление продажами и ряд других направлений. В Минске прошел первый форум молодых литераторов Беларуси, собравший авторов из всех регионов страны. Более 40 мастеров слова привезли свои рукописи в столицу. Участники представили свои работы и получили оценки и рекомендации от мастеров белорусской словесности. Также для молодых авторов была организована работа нескольких профильных секций: проза, поэзия, публицистика и драматургия. В четверг в Национальной библиотеке Беларуси прошла диалоговая площадка, где литераторы обсудили механизмы продвижения творчества. Для развития и поддержания молодых талантливых авторов в Беларуси важно создавать сообщество таких людей, отметил министр информации Дмитрий Жук.
1: Проведение самого форума – это уже элемент внимания и поддержки государства к творчеству молодых белорусов. Есть конкурсы, есть издания молодежные, журналы. Да, тиражи их, к сожалению, невелики, но сейчас мы думаем над тем, чтобы делать электронное приложение к этим традиционным печатным журналам. Но самое важное не это. Ведь это таланты. А таланты нужно развивать и создавать условия для их развития. Если мы сегодня выдадим кому-то грант, они получают, они выигрывают конкурсы, их книги первые печатаются с поддержкой государства. Все это правильно, но важно создать сообщество.
0: В условиях огромного рынка цифровых медиа молодым людям интересна печатная книга, отметил первый замглавы администрации президента Владимир Перцов.
2: Мы удерживаем лидирующие позиции и в Европе, и в странах СНГ по изданию книг на одного жителя. И это тоже о многом говорит. И это говорит о том, что несмотря на всевозможные там факторы конкуренции за внимание человека, на огромный рынок цифровых медиа, социальных сетей, лонгридов в классическом интернете, даже на возможность прочитать или послушать ту или иную книгу в соответствующих приложениях, молодые люди, да и не только молодые, выбирают печатную книгу.
0: В республике выстроена система продвижения творческой молодежи. С 2026 года Министерство информации взяло курс на выпуск книг начинающих литераторов. В фокус внимания ведомства попали победители литературных конкурсов. В нынешнем году министерство планирует выпустить в свет около 9 книг молодых авторов. Сегодня литераторам открыт доступ к публикациям на страницах республиканской периодики и журналов. Новый выставочный сезон откроется на Кургане Славы 6 июня. На открытии представят экспозиции с 4 районов Минской области – Березинского, Борисовского, Вилейского и Минского. Брендовая продукция от предприятий, ярмарка мастеров, игровые зоны, выступления артистов, дегустации и мастер-классы не оставят никого равнодушным. Выставочные мероприятия продлятся весь летний сезон через каждые выходные. Гродно готовится к одному из ярких праздников года. Уже в эти выходные город примет заключительное мероприятие 15-го республиканского фестиваля национальных культур. В этом году масштабный форум дружбы и единения отмечает сразу 2 юбилея – 15-й фестиваль и 30-летие со дня основания. С 5 по 7 июня в областном центре и на Августовском канале пройдут десятки мероприятий, объединенных концепцией «Праздник праздников». Представители 42 национальностей познакомят гостей со своими традициями, культурой и кухней. Кроме уже полюбившихся проектов, организаторы подготовили новые события, рассказала директор Гродненского областного драмтеатра Ольга Богданович.
3: В шествии мы попробуем все символы и элементы нашего фестиваля за 30 лет, за 15 фестивалей, конечно же, показать. Это будут и господары, и бусел будет пролетать, который однажды пролетал, и моторизированный эпизод будет, ну и, естественно, наши национальности. Из новинок мы подготовили закладку фестивальной капсулы будущим потомкам. И здесь мы поиграли, такая у нас нумерология фестивальная будет, 30 лет фестивалю, 15-й фестиваль, капсулу закладываем, которую прочтем через 15 фестивалей на 30-м фестивале национальных культур, еще через 30 лет.
0: Одним из центральных событий первого дня станет театрализованное шествие представителей национально-культурных объединений по историческому центру Гродно. Во второй день гостей ждут национальное подворье, концерты, выставки и творческие проекты. Завершится фестиваль на Августовском канале, где развернется большой праздник «Скарбы Гродинщины» с реконструкцией белорусских свадебных традиций, гастрономическими площадками и народными развлечениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Борисове. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Суходольский. Статья «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшая по неосторожности массовое

0: заболевания людей. Напомню, накануне Генеральная прокуратура инициировала проверку. По уточненным данным, 2 и 3 июня в инфекционное отделение Борисовской ЦРБ с идентичными жалобами и симптомами поступили 30 воспитанников различных учреждений образования города. И это не окончательное число пострадавших.
1: Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждения образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлено еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. В настоящее время Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий.
0: Расследование дела продолжается. Безопасность людей в купальный сезон в Беларуси будут обеспечивать 68 спасательных станций. МЧС сделала интерактивную карту пляжей по всей стране. На сегодняшний день 500 пляжей официально разрешены для эксплуатации, что означает наличие необходимых разрешений и оборудования. Об этом рассказал официальный представитель МЧС Евгений Барановский.
2: Сегодня местными органами власти подготовлено более 500 пляжей. Это пляжи, где сминимизированы риски возникновения несчастных случаев. Прочищено дно от всяких различных предметов. Там дно пологое, спокойный вход. Там, где нету сильных течений, там, где нету водоворотов. Где, самое главное, дежурят спасатели. Все для того, чтобы человек спокойно мог приехать и провести не только комфортно свое время, но и безопасно. Интерактивная карта размещена у нас на интернет-портале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
0: В рамках профилактических мероприятий в зонах отдыха будут задействованы беспилотные летательные аппараты и вертолетная авиация для обнаружения небезопасных условий. Столичная милиция переходит на особый режим несения службы в предстоящие выходные. Это связано с проведением ряда мероприятий, запланированных в центре города с 5 по 7 июня. Так, проход на площадке фестиваля «Настроение лета», который состоится у Дворца спорта, будет организован через контрольно-пропускные пункты после проведения досмотровых мероприятий. Кроме того, предусмотрены кратковременные ограничения дорожного движения, а также изменения маршрутов общественного пассажирского транспорта. У детей начались каникулы. В связи с этим водителям следует проявлять особую бдительность в местах возможного нахождения несовершеннолетних, в парках, спортивных зонах, вблизи учреждений образования, на базе которых будут работать детские лагеря. Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей и повторить основные правила дорожного движения. Комментарий начальника отделения Главного управления ГАИ МВД Вероники Романьковой.
3: Наибольшую опасность в летний период представляют дворовые территории, где детям будут неожиданно выбежать на проезжую часть. Рост ребенка невысокий, поэтому у водителя не остается шанса его заметить. И только движение с минимальной скоростью во дворе убережет вас от беды. Уделите особое внимание безопасной перевозке несовершеннолетних. Перед тем, как отпустить ребенка самостоятельно кататься на велосипеде или самокате, убедитесь, что он будет делать это безопасно и в разрешенном месте. Исключите доступ подростков к ключам от автомобилей, мотоциклов и мопедов. Помните, дети учатся на примере взрослых, поэтому необходимо показывать им пример правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте, объяснять, почему это важно. Напоминаем, что велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны спешиваться и пересекать проезжую часть с соблюдением требований для пешеходов. А это значит, убедившись, что вас заметили и пропускают, в темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.
0: Лжесвященника иностранца задержали в Поставском районе. 52-летний гражданин Литвы проводил религиозное собрание без необходимых разрешений. Как рассказал замначальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома Сергей Лосич, мужчина купил дом в одной из деревень района и через мессенджеры приглашал людей на старообрядческие богослужения. Встречи проводились по месту его жительства, где также собирались пожертвования от прихожан. При этом, как установлено, религиозного образования и разрешения местных органов власти на проведение массовых мероприятий мужчина не имел.
4: За нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий ему грозит высылка из страны. Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.
0: В отношении иностранца проводится разбирательство. Минск примет матч звезд КХЛ в следующем году. Он станет вторым в истории Беларуси. Президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор Минского «Динамо» Артем Каркоцкий подписали соглашение о проведении недели звезд хоккея 2027 на Минск-арене. Впервые лучшие игроки лиги собрались в нашей столице в 2010 году. Именно той игрой была открыта Минск-арена. Главный ледовый дворец страны примет звездный уикенд спустя 17 лет. Праздник пройдет 6-7 февраля 2027 года. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
5: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

согрета земля, тут матулиной песней, согрета земля, тут матулиной песней.

0: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил предприятие по переработке отходов во время официального визита в Кыргызстан. Первая точка – мусоросортировочная станция производства «Сифания Экотехника». Это белорусский разработчик и производитель комплексного оборудования для сортировки и глубокой переработки бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. В прошлом году предприятие выиграло тендер на закупку для Бишкека оборудования мусоросортировочной станции производительностью по сортировке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также линии по производству полимерно-песчаных изделий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14-15 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня. Особое внимание уделят работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования пройдет с 15 июня по 23 августа. Документы для получения среднего специального будут принимать с 18 июля по 17 августа. В этом году ребят готовы принять 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют 29 тысяч человек. Для получения среднего специального – около 40 тысяч. Абитуриентам предлагают и совершенно новые специальности. Например, дизайн анимации, управление продажами и другие направления. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 16, в Гомеле и Могилеве 13 выше 0, в Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь».

0: Белорусский
1: тоже можно. Вариантов массу. Но в целом, мне кажется, что тема очень актуальна, потому что, знаешь, очень много счастливых, красивых детей.
0: Видишь, ты сам рассказал, какое оно. Счастливое. Улыбающееся.
1: Поговорим о детстве. Но хотел бы, наверное, все-таки начать. Все-таки у нас настоящая жизнь. О нашем с тобой детстве. Вот что у тебя? Самые какие яркие воспоминания из твоего детства? Потому что у нас оно было, мне кажется, как-то немножечко другое. Не такое, как сейчас современных ребят молодых.
0: Да, мне кажется, мы больше радовались, и нас большими какими-то моментами можно было обрадовать, да, потому что вот что для меня было в детстве самое классное. Когда начинались летние каникулы, я очень ждала, когда мама на выходные повезет нас в парк Челюскинцев.
1: Так,
0: у нас была такая возможность, да. Мы жили в Дзержинске, это была электричка, вот поездка на электричке, а потом вот приезд в парк. В парке аттракционы, обязательно в парке кинотеатр был, обязательно поход в кино и возвращение домой. И обязательно вот это поесть с собойку, ну тогда же не было столько кафешек и возможностей, и даже мороженое, мне кажется, не везде продавали. Была всегда собойка, и вот на скамеечке, значит, в парке раскладывалась вот эта вот собойка, и она была такая вкусная, потрясающе вкусная.
1: До сих пор помнишь вкус?
0: Да, и вот эти вот качели, карусели, прям вот я об этом говорю, и как будто это было вчера, правда?
1: Слушай, ну действительно, детство было у нас, вот мне кажется, знаешь, на стыке таких эпох, таких времен, когда активная цифровизация была. Я вспоминаю свое детство, когда появилась вот первая приставка 8-битная или 16-битная, не помню уже. Sega Mega Drive, что-то такое, да? Я действительно, у меня не было такой приставки, у меня была возможность попросить у соседа поиграть эту приставку. Я прекрасно понимаю, слушай, какой мы путь интересный прошли, да?
0: Слушай, ну мы понимали, мы радовались, вспомни, как мы ждали Новый год, потому что мы радовались вот этим подарком, который появляется под елками. И нашим родителям было, мне кажется, проще, потому что вот Sega Mega была одна.
1: Да,
0: или
1: да.
0: Там вот эта вот штучка, где там яйца подбрасывать нужно было.
1: Точно,
0: ну, погоди.
1: Да, да,
0: тоже она была одна. Или там, например, помню первый плеер, который мне подарили, вот кассетный еще, вот с наушниками плеер, да, он был большой такой. Ну, прям я его очень хотела. Электроника.
1: Так.
0: А сейчас?
1: Слушай, ну сейчас, вот я не знаю, у меня ощущение, что несмотря на то, что сейчас избыток всего, иногда переизбыток, давай говорить прямо, абсолютно все есть на прилавках, абсолютно много гаджетов, много всевозможных развлечений. Вот я, честно тебе скажу, я не чувствую, что мое детство было каким-то, ну, скажем так, не таким и не веселым.
0: Нет,
1: вот,
0: нет, оно было таким, и мне кажется, наши эмоции были даже более такие прочувствованные, да, мы чему-то могли радоваться очень долго. Сейчас вот все говорят про клиповое мышление, мне кажется, и понятие радости, оно тоже такое краткое становится, да, вот ты что-то подарил, глазки у ребенка загорелись, и тут же потухли, потому что, ну, есть опять еще что-то, что
1: давай
0: он
1: еще
0: там... Да. А мы там, например, с этим подарком долго его там, бережно к нему относились, долго с ним носились, там, спали там рядышком, положив этот подарок. То есть вот это вот такое вот, мне кажется, такое более осознанная была история. Ну, плохо ли это хорошо, времена разные, понятно, да, как бы, но вот...
1: Ну, детство было ярким. Ты говоришь про подарки. Слушай, я на всю жизнь запомню свою самую классную игрушку. У нас с братом была самая прекрасная игрушка. Нам привезли твердотопливный котел, как сейчас... Подожди, это начало истории. И твердотопливный котел был в деревянном ящике, да, то есть в упаковке. И мы из этого деревянного ящика сделали подводную лодку. То есть просто в ящике нарисовали какие-то приборы, какие-то, знаешь, там руль прицепили, какой-то сверху там тент натянули, и это было самое. Мы просто не вылазили из этой подводной
0: лодки. Но вообще это было бы актуально и сейчас. Вот детям, мне кажется, этого не хватает. Вот если бы папы делали из ящиков с детьми вот эти вот подводные лодки и больше втягивали вот какие-то процессы, мне кажется, детям этого не хватает. Много всего готового, много то, что можно пойти купить, но ведь семья и счастливый ребенок — это когда есть взаимодействие родителей и детей. А вот в этих подводных лодках есть взаимодействие. Так что это очень классная история на сегодняшний день. Папы мотаете на ус, и мамы заставляете папы искать ящики и делать из них вот, ну, что-то изобретать, что-то делать. Это здорово.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о важной составляющей нашего государства, это, конечно же, поддержка белорусского государства, наших детей. Вот, давай говорить прямо, в Беларуси охрана детства является таким важнейшим приоритетом государственной политики.
0: Материнство и детство.
1: И
0: это
1: в стране у нас такая многогранная система социальной защиты семьи с детьми и государственная социальная поддержка. Кстати, оказывается, фактически на каждом этапе. Я вот когда готовился к программе, посмотрел. Начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия.
0: Начиная от момента появления ребеночка внутри мамы.
1: Да,
0: даже
1: вот
0: я бы сказала. Не только про рождение ребенка, там условно, да. Мы понимаем, что как только мама становится на учет по беременности, как только вот эта жизнь зарождается внутри мамы, начинается уже история, когда ребенок находится под защитой. Это сопровождение мамы во время беременности. Оно у нас абсолютно бесплатное на всех этапах. То есть мы смотрим и на то, как развивается ребенок, и в случае необходимости генетические какие-то тесты проводятся. Все же это есть, все это открыто. Ну и потом, конечно, это рождение ребенка, когда каждая мама знает, что для нее открыто.

0: трудом, да. Появление ребеночка на свет, сопровождение маленького ребенка. Потом не надо забывать о том, что у нас 3 года декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком, и они оплачиваемые 3 года. И сегодня пособие по уходу за ребенком, ну, не маленькое, да. Многие женщины, которые вот у которых есть детки, они скажут, и причем с второй ребенок это еще больше выплаты. Выплаты до рождения ребенка и после, семейный капитал. Ну, как бы все это наша история, которая на сегодняшний день есть, а многодетные семьи это еще и много-много льгот и привилегий уже после, в том числе и по строительству жилья.
1: Кстати, вот говоря о детстве, опять же, напомню, что семьи с детьми у нас получают пособие, адресную помощь, а многодетным семьям предоставляется семейный капитал. И в целом, вот я, опять же, когда
0: питание для детей,
1: готовился к эфиру, смотрю, бесплатно. Что государство гарантирует бесплатные услуги здравоохранения, образования, да. Детского сада до вуза. Действительно, мы сейчас можем говорить о том, что сделано максимально много, и на данном этапе, мне кажется, что детство должно быть у каждого ребенка таким беззаботным, потому что мы действительно видим, и санатории работают, оздоровительные лагеря работают, дети могут выбирать уже, да, то есть раньше, слушай, попасть в детский лагерь, это была достаточно такая трудная история.
0: Ну и условия были не те в детских лагерях. Сегодня в детских лагерях созданы, вот если ты был, я недавно
1: вот
0: была.
1: Я не был.
0: Я недавно была в детском лагере, это лагерь, по-моему, МТЗ, если я не ошибаюсь, заводы, то есть остались еще заводские такие лагеря. Была в лагере Белтелекома нашего прекрасного, да, который тоже в Воложенском районе. Ну, комфортные условия, теплые помещения, и в случае необходимости они отапливаются. Прекрасная кровать. Ты помнишь, у нас эти вот деревянные были домики, где холодно, не холодно, хорошо, нехорошо, но ты живешь. Туалет на улице, ну, у нас был, например, да, умывание, вот это вот, ну, нужно было быстро умыться. Сейчас там есть абсолютно все. Еще и питание, еще и родители, которые допускают слухи.
1: Кстати, вот говоря, опять же, ты уже говорила о том, что очень пристально смотрят за малышом с момента его, скажем так, зарождения вообще в целом на этой планете. Наверное, хотел бы тоже коснуться важной темы. Она очень важна, потому что в Беларуси один из самых низких показателей младенческой смертности в мире.
0: Это наше достижение.
1: Вот это действительно достижение. Об этом мы, наверное, где-то местами и мало говорим, потому что говорить об этом нужно много. Это самое главное, что может быть, это сохраненная жизнь маленьких детей.
0: Да, в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают детей 500 грамм веса. Ну, то есть мы понимаем, что такое 500-граммовый ребенок, которому дают право на жизнь. И причем я хочу сказать, что для мамы это ведь бесплатная история. То есть мы понимаем, сколько вкладывается, сколько должно быть вложено в то, чтобы это была полноценный ребеночек в будущем. Жизнь каждого ребенка у нас самая важная и самая ценная.
1: Кстати, говоря о детях, говоря о детстве, вот то, что касается многодетных семей, тоже очень важно. История, мы видим, что очень много и льгот, и, конечно же, и на данном этапе то, что касается строительства жилья тоже для многодетных семей, очень много сделано. Вот если провести, не хочется проводить параллели, но они как бы просятся сами по себе. Вот вспоминая наше детство, да, и детство современных ребятишек, вот можно ли говорить о том, что мы прошли просто колоссальный путь? Мы к этому, наверное, привыкли уже, да, и кажется, что хочется еще больше.
0: Всегда, человек еще, так устроен, да, чем лучше он живет, тем,
1: удобнее,
0: тем больше.
1: Но вот опять же, глядя назад немножечко, несколько даже десятилетия назад, понимаешь прекрасно, что наши родители, мне кажется, даже мечтать о таком не могли, о таких возможностях, о такой помощи.
0: Но вообще наши родители даже не думали, что им государство что-то должно.
1: Ну, вот, кстати, это точно.
0: Потому что, да, чем больше вот как бы мы, тем больше вот думают, и это должно, и то должно, и так далее, и тому подобное. Хотя и у наших родителей наши детские сады тоже были бесплатные, и наше образование тоже было бесплатным, вы это тоже прекрасно помните. Поэтому были определенные льготы и тогда.
1: Кстати, вот говоря о многодетных семьях, я все-таки напомню, что в 2002 году был принят закон о демографической безопасности Республики Беларусь. Я вот мониторил, смотрел и увидел, что Беларусь приняла такой закон, наверное, первой из всех стран, не наверное, а первой из всех стран постсоветского пространства. То есть понятно, что в 2015 году уже была принята программа семейного капитала при рождении третьего либо последующего ребенка. Но в целом получается, что детство в Беларуси, да, оно такое беззаботное, да, оно такое яркое, красивое, сочное, но государство еще в 2002 году поняла, что нужно делать.
0: Ну, демография – это вообще вопрос номер один, поэтому, конечно, ну, поняла, что нужно делать.
1: Постсоветские страны, да, говорить прямо. Сейчас, может быть, да, но до определенного момента нет.
0: Ну, и не у всех постсоветских странах так остро стоит вопрос демографический. У нас он стоит остро. Потому что, если мы говорим про тот же Узбекистан, то там как раз-таки есть прирост населения, да, поэтому, ну, собственно, зачем много льгот, если рожают и все хорошо и так, да. Мы, может быть, где-то, на мой взгляд, сейчас скажу непопулярную вещь, переборщили вот с количеством того, как мы опекаем всех и вся, для того, чтобы детки появлялись. Ты говоришь не раз, вот сегодня у тебя прозвучало, у нас такое беззаботное, счастливое детство. Ну, реально, если его не озаботят и не осчастливят родители.
1: Ну, это точно.
0: Да, или там те, кто окружают, потому что безопасность детей, особенно сейчас, когда начались летние каникулы, сама вчера просто въезжала в один населенный пункт, и количество детей на велосипедах без присмотра, ну, и ты как водитель не сильно понимаешь, когда у тебя тоже нет уже маленьких детей, которые вот сейчас, ну, это опасно. Я хочу вот как бы родителей всех призвать к тому, что, ну, нам надо понимать, что наши дети, безопасность наших детей в руках наших тоже. Поэтому все, что касается передвижения, велосипедов, самокатов, сейчас начнется купальный сезон, плавание и так далее, это зона нашей ответственности.
1: Раз уже заговорили о безопасности, все-таки, наверное, хочется тоже вспомнить свое детство, но никто не переживал. Вот ты говоришь, нужно заботиться. Но у нас родители не переживали, отпускали нас в лес, отпускали на рыбалку за 10 километров на велосипеде.
0: Не, ну, в лес и на рыбалку отпускать можно, да. Только клещи сейчас другие.
1: Сейчас я не знаю, что происходит,
0: нужно
1: выехать в лес.
0: Нужно помнить о том, что энцефалита клещевого, ну, хотя сейчас есть и прививки, тоже можно обезопасить. Да. Нужно подумать о том, чтобы детей обезопасить. А походы на рыбалку никто тоже не отменял, пожалуйста, это как бы зона ответственности вашей и ваших родителей. Отпускать детей на рыбалку точно нужно, а еще лучше вместе с ними сходить на рыбалку. Mm-hmm. Но то, что касается средств мобильных, мы, когда с вами катались на велосипедах, машин столько на улицах, на дорогах наших не было. Правильно?
1: Это
0: проезжающий автомобиль был там в лучшем случае в деревне один, а то и два за там весь день. Сегодня каждая семья имеет автомобиль, автомобильное движение, вот движение автомобилей даже в деревнях, оно достаточно высокое. Я говорю там, не говорю про дворы в городах. А детям на велосипедах все так же хочется кататься. Ну, конечно, это же прекрасно, что им все так же хочется кататься. Поэтому нужно выезжать с детьми на велодорожки. Нужно как бы детям объяснять, где можно, где нельзя, и делать так, чтобы это было безопасно. Ну, трагедии — это не самая лучшая история во время каникул, особенно с детьми.
1: Кстати, говоря о безопасности, это интересная история, не хочется смотреть к нашим соседям, но тем не менее. Вот в Польше заговорили о том, чтобы ограничить доступ к соцсетям детям до 15 лет. Вот
0: не то, только в Польше.
1: Да, но
0: Европа
1: это уже
0: такая
1: тенденция
0: об этом
1: мировая.
0: Говорит,
1: в Австралии,
0: да.
1: Я так понимаю, в декабре уже приняли такой закон. Европа тоже посматривает. Вот то, что касается безопасности в соцсетях. Говорим о детстве, понимаем, что сейчас детство и соцсети можно поставить знак равенства. Потому что ребята молодые, девчонки молодые.
0: Живут там.
1: И, ну, давай говорить прямо, не все хорошее появляется в соцсетях и не все хорошо влияет на ребенка. Вот как с этим быть? Что здесь мы, вот на твой взгляд, должны как-то смотреть на опыт других стран, либо выработать какую-то свою стратегию?
0: Ты все время пытаешься рецепт у меня получить там, где нет рецепта.
1: Да, крепко.
0: Где выписать невозможно. Где выписать невозможный рецепт. Ну, все нужно. Нужно смотреть на то, как это будет работать и как это будет действовать, насколько это будет эффективно. Хотя я считаю, что запреты, они никогда не эффективны. То есть нужно думать, что мы можем дать взамен. То есть если мы у ребенка отбираем вредную конфету, мы должны предложить взамен что-то полезное, да, и чтобы оно было для него также привлекательно. Может быть, нужно увлекать, мы понимаем, что из того же ТикТока мы детей не вытащим. Но, значит, нужно его заполнять каким-то таким контентом, который был бы интересен и детям, и был бы под нашим контролем. Детям предлагать делать такой контент. И я знаю, что это есть, потому что открываются и медийные центры, и в домах детского творчества, и в школах открываются, где они сами созидают, ну, то есть создают что-то, что они потом размещают в тех же социальных сетях, и оно немножко другого содержания. Вот эту детскую историю, то нужно, мне кажется, поддерживать и распространять. Тогда, может быть, меньше будет вхождение алгоритмов других в социальные сети, которые будут выдавать им другой контент.
1: Кстати, говоря о детстве, говоря о соцсетях, вот тоже, мне кажется, как мы вот, скажем так, выжили в 90-е, да, не имея вообще, в принципе,
0: соцсети. Потому и выжили.
1: Ты знаешь, я не представляю, сколько времени свободного, мне кажется, появилось бы у ребят, если бы они стали меньше уделять времени социальным сетям. Потому что вот я вижу, и мои уже взрослые дети, но тем не менее, я видел, как они пользуются телефонами, пусть не так активно, как сейчас вот прямо ребята, которые 5-6-7 лет, уже прям в телефоне живут.
0: А ну вот это прекрасная история с лагерями. В лагерях у детей телефоны на какое-то время изымают.
1: Гениально.
0: Да, то есть дают их вот там в обеденное время и в вечернее. Ну, с одной стороны, может, это плохо, и вначале они возмущаются, а потом как раз-таки, когда они видят, сколько есть подвижных игр, сколько интересных есть игр, что такое футбол, что такое там пионербол, что такое резиночки, которые мы прыгали бесконечно.
1: Да.
0: Детям это тоже интересно, просто их нужно увлекать. Но нам же проще не показать игру или не поиграть с детьми в резиночку, а засунуть ребенку в руки этот мобильный телефон и там нажать кнопочку, и чтобы он смотрел.
1: Смотреть, да. Какой-то
0: там
1: ему виноват, я согласен с тобой,
0: потрясающий,
1: да?
0: Мультик. Ну, не иногда. Мы всегда виноваты.
1: Спасибо.
0: Не надо думать о том, что в воспитании наших детей виноваты кто-то, кроме нас. Ну, как бы мы же их воспитываем, и мы за этим наблюдаем, и мы сами все это делаем, поэтому...
1: Кстати, вот говоря о детстве, говоря о том, как в Беларуси относятся к детям, интересный такой трогательный проект для многодетных семей стартовал в Беларуси — «Батькова кашуля» для третьего ребенка. Вот,
0: ты знаешь, да, вот красивый посмотрел,
1: очень так интересно. Можно говорить о том, что это, в принципе, знаешь, такая демонстрация тренда, который заложил президент нашей страны, да, и в целом вот отношение к ребенку, к многодетной семье, к третьему ребеночку от нашего
0: государства. Вот я хочу выразить слова благодарности, правда, партии «Белая Русь», потому что вот Ольга Николаевна Чемоданова, партия, были инициаторами проведения этой вообще республиканской акции. И мне кажется, это такая великая память, которая останется у каждого вот этого третьего ребенка. Он будет чувствовать, мне кажется, какой-то такой особый оберег, особую защиту, да, вот получив этот подарок.
1: Слушай, здорово. То, что касается акций, то, что касается мероприятий, то, что касается каникул, мы с тобой уже проговорили и действительно убедились в том, что сейчас действительно есть все возможности для того, чтобы ребенок беззаботно отдохнул у нас в Беларуси. Но, на твой взгляд, вот все-таки традиция отвозить детей, скажем так, на деревню к бабушке, вот она сохранилась, либо все-таки уже меньше этим людям?
0: Ну, деревень меньше.
1: Да, ну, это факт, согласен.
0: Бабушек меньше живет в деревнях.
1: Но и дети не хотят. Вот к чему веду этот разговор, что дети, ты знаешь, в последнее время, к сожалению, даже имея возможность поехать к бабушке, они иногда отказываются. Вот как ты думаешь, почему?
0: Ну, и у нас было по-разному. Кто-то ехал к бабушкам, кто-то не ехал к бабушкам. Все зависит от того, сколько детей будет на улице в этой деревне, да? То есть, если у тебя там друзья, ты же ехал не к бабушке даже, не столько к бабушке, сколько к друзьям, к велосипедам, к этим играм там и ко всему остальному. Вот к этому ты ехал. Сейчас, наверное, у детей такой более организованный отдых, и они с удовольствием поедут куда-то в детский лагерь, особенно если это не первый раз. Хотя опять, у нас не всегда дети наши социализированы. И часто можно слышать, что я готов отправить ребенка в лагерь, так он не хочет. Ну, потому что там нужно жить по правилам, потому что там не оставит тебя мама на весь день с мобильным телефоном, потому что не принесет тебе еду в кровать, а нужно идти. Но мы должны понимать, что если мы хотим все-таки наших детей воспитывать и готовить к каким-то более серьезным вещам и ко взрослой жизни, вот это испытание лагерем, которое мы когда-то проходили...
1: Звучит очень страшно. Так.
0: Нет, оно звучит потрясающе. Хорошо, потому что потом, когда это становится уже не первый, в первый год всегда страшно ехать, и нам было страшно, и мы не всегда хотели. Второй, третий, когда у тебя уже там появляются друзья, когда ты понимаешь, что это такое, когда ты взрослеешь, вот это вот все движение. Ну, надо пробовать и не идти у ребенка на поводу, не забирать его там после первых трех дней, когда он там рыдает и говорит: мамочка, забери меня обратно, да. А все-таки дать ему возможность адаптироваться и пожить вот с ребятами в лагере, это здорово. Тем более безопасность в лагерях, она действительно очень высокая.
1: Слушай, ну там
0: и оставляя ребенка одного дома, ты рискуешь больше, чем вот отправив его в лагерь. И по стоимости я хочу сказать, вот. Да, когда начинается иногда вот вой в социальных сетях, что детский лагерь стоит столько, называются там суммы, я хочу обратить внимание, что да, путевка стоит столько, но у нас профсоюзные организации, как правило, на предприятиях оплачивают до 90% стоимости путевки. И родителям остается доплатить там 300-200 рублей, везде по-разному.
1: Прямо сейчас это небольшие деньги.
0: Конечно.
1: Кстати, вот говоря, опять же, об итогах сегодняшней программы, говоря о детстве в Беларуси, о белорусском детстве, ты знаешь, ну, вопрос такой, как казалось бы, не про детство, но вот я, когда готовился к эфиру, и вот сейчас с тобой поговорили, все-таки, наверное, нужно об этом сказать, что белорусское государство, давай говорить вот так, наверное, может оно грубо прозвучит, но это правда, на детство белорусских детей тратит огромное количество средств, потому что вот опять же, школьное образование, оздоровление, творчество, спорт, питание, отдых, строительство, жилье, если все это суммировать, то по большому счету государство очень большие средства вкладывает в детство наших маленьких
0: детей. И правильно делает.
1: Спасибо.
0: Дети – наше будущее.
1: Ну да, это будущее.
0: Да, и когда родители говорят о том, что вот мы не хотим там двоих детей или троих, потому что это дорого, или мы не хотим ребенка, потому что это дорого, так вот кто сказал, что дети – это дешево? Вот ты сейчас привел пример государства. Сколько тратит государство?
1: Если посчитать, я
0: уверен, и каждая семья понимает, что да, ребенок – это никогда не дешево, но это будущее. Это тот, кто придет тебе на смену. Это тот, кто будет платить тебе пенсию, зарабатывать на твою пенсию.
1: Может,
0: да?
1: Воды из стакана
0: подаст. Поэтому ты же должен понимать, что дети – это самая выгодная инвестиция, которая может только быть. И у государства, и у семьи.
1: Ну что ж, время наше подошло к завершению. Конечно же, говорили сегодня в программе «Настоящая жизнь» о детстве в Беларуси или о белорусском детстве, вот что можно подытожить? Во-первых, в Беларуси созданы все условия для того, чтобы, во-первых, дети появлялись на свет, во-вторых, делали это в комфортном...
0: Нет, не все условия.
1: Так, не все.
0: Мужчин не хватает.
1: Хорошо, мужчин не хватает, соглашусь, но это нам, мужикам, упрек. Вот, но в целом, опять же, детство белорусских детей, оно, во-первых, гарантировано государством, потому что мама может спокойно быть в декретном отпуске 3 года. Есть такие нововведения, которые касаются и папы, там можно, по-моему, на 14 дней взять отпуск.
0: Конечно, папа может быть и в декретном отпуске.
1: И в декретном отпуске.
0: И бабушка может уйти в декретный отпуск.
1: Вариантов масса. Конечно же, мы видим, что, опять же, даже вот летний период охвачен всевозможными и кружками, и, конечно же, санаториями, и оздоровительными лагерями. То есть вариантов также масса. Ну и, конечно же, самое главное, вот я, наверное, подытожу сегодняшнюю программу, что детство у белорусских детей мирное. Вот это самое дорогое, что есть.
0: Да,
1: потому что мы видим,
0: правда,
1: что происходит, к сожалению, по периметру наших границ. Вот там детство у детей, ну, давайте...
0: Счастливое прямо детство только в мирной стране,
1: да,
0: это правда.
1: Это точно. Поэтому вот такая вот программа «Настоящая жизнь». Ну, что хочется сказать? Рожайте детей, воспитывайте детей. В Беларуси это вот нужно...
0: Дети – это счастье.
1: Спасибо. Вот, спасибо, что сказала. 21 год жил, что ж такое-то? Дети – это счастье. Фух, буду себя теперь успокаивать. Ольга Шпилевская, Вадим Шепет, программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
0: И женском радио.
1: До встречи.
0: До встречи.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: радио твоего дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ номер 180 о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска, грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. В Минске за последние 5 лет количество объектов сверхнормативного строительства сократилось более чем в 2 раза. Об этом на заседании Мингорисполкома сообщила председатель Комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева. В период с 2021 по 2025 год действовал план мероприятий по сокращению объектов строительства, согласованный премьер-министром Беларуси. За последние 5 лет нам удалось значительно уменьшить количество объектов сверхнормативного строительства. Если в 2021 году их было 187, то сегодня осталось всего 80, рассказала Ирина Гонтарева. В заседании также приняла участие председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Качанова. По ее словам, работа по ликвидации объектов незавершенного строительства в столице выстроена системно, однако остаются моменты, требующие внимания. Общий рынок лекарственных средств, сформированный на основе единых требований Евразийского экономического союза, открывает значительные перспективы для производителей противоопухолевых препаратов. Об этом заявил член коллегии по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин на фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума. Также он констатировал, что широкое использование в фармацевтике технологий искусственного интеллекта закладывает основу для устойчивого развития общего фармацевтического рынка ЕАЭС и придает дополнительный импульс инновациям в онкологии и других областях медицины. Скорость и точность. В Минске определили лучшего водителя трамвая. За звание лучшего в своей профессии боролись 6 столичных водителей и 12 участников из Мозыря, Витебска, Новополоцка и Санкт-Петербурга. В личном зачете в соревнованиях по профмастерству водителей трамваев первое место занял Александр Агейник, Минск. Второе место Алексей Федосенко, Минск. Третье место Наталья Поведенок, Витебск. Обладателем переходящего кубка стала команда «Колонна номер 1» столичного трамвайного парка. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жановича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 15, в Могилеве 13 выше 0, в Витебске, Гомеле и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий, заявил Трамп. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Еврокомиссия разрешила странам Европейского Союза значительно увеличить заимствование для преодоления энергетического кризиса. Желтый слив пишет о том, что соцсети заполонили восторженные ролики о безопасности в Беларуси. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. СБ Беларусь сегодня на высоком цифровом уровне. Как Беларусь строит свой путь в технологическое будущее. И там же узнали, на какие специальности в Беларуси самые высокие конкурсы. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Гороскоп для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Такой он подходящий день для общения, встреч, неформальной обстановки, обсуждения общих планов. Телец. Первая половина дня складывается удачно. Будет шанс решить задачи, с которыми прежде не получалось справиться. Близнецы. Первая половина дня может быть напряженной. Эмоциональный фон нестабилен. Настроение часто меняется. Иногда вам трудно совладать со своими переживаниями. Рак. Прислушивайтесь к интуиции, особенно внимательно сегодня. Именно ее подсказки помогают достичь поставленных целей. Лев. Стоит запастись терпением, потому что вряд ли вам удастся быстро добиться успеха. Дева. Подходящий день для поиска новых помощников и союзников. Весы. Вы чаще обычно переживаете из-за мелочей, принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Скорпион. Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня исключительно благоприятна. В этом

0: Drive. Для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. Долгобродская улица, Туральская улица до Ботанической улицы. Время проезда 8 минут. Проспект Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Время проезда 4 минуты. Улица Громова от улицы Сергея Есенина до Слободской улицы. Время проезда 5 минут. И улица Ленина от Интернациональной улицы до улицы Кирова. Время проезда 5 минут. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий. И делаем громче Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ номер 181 о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Виталий Великанов назвал топ аграрных специальностей в Беларуси перед началом научно-практической конференции «Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса на Белагро». По словам Виталия Великанова, в топе сельскохозяйственных специальностей в Беларуси сейчас биологический профиль. Штабные переговоры по организации и проведению командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026» состоялись 2-4 июня в Беларуси. БелАЗ представил первый в мире 220-тонный карьерный самосвал БелАЗ-7530Р на сжиженном природном газе в рамках международной выставки технологий горных разработок «Уголь России и майнинг-2026», открывшейся в Новокузнецке. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске и Гомеле плюс 14, в Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Итак, комплекс по производству питательной среды для выращивания шампиньонов заработал в Щучинском районе. Этот масштабный проект реализован при поддержке Банка развития по программе «Один район, один проект». Он призван кардинально изменить расстановку сил на рынке отечественного грибоводства и стать новой точкой индустриального роста региона. Так, продолжаем двигаться дальше. За 5 месяцев текущего года в Минской области выполнен капремонт 14 многоквартирных жилых домов. И еще важная история. Более половины сельскохозяйственной продукции Брестской области выращивается на осушенных землях. Вот так вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: Итак, 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, обзор Беларуси сегодня. Почему и в 21 веке люди верят целителям и высматривают судьбу в магическом шаре? Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». Спецвыпуск газеты «Республика Эксперт». Работают с ориентацией на долгосрочный спрос. Гендиректор ООО «Гродно Азот». Главная задача на повестке дня – модернизация действующего производства. СБ «Беларусь сегодня». Ядро медпомощи, атриумы, отделка под бриллиант в или возводят ультрасовременную детскую поликлинику. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Швайба. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ номер 181 о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. В соответствии с указом, граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Виталий Великанов назвал топ аграрных специальностей в Беларуси перед началом научно-практической конференции «Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса» на Белагро. По словам Виталия Великанова, в топе сельскохозяйственных специальностей в Беларуси сейчас биологический профиль. Это технология производства продукции растительного и животного происхождения. Во-вторых, инженерные специальности. В-третьих, землеустройство и кадастр. Наша академия – единственный университет в стране, который готовит специалистов для этой отрасли. И, естественно, экономические специальности. Без экономистов никуда, ведь нужно правильно организовать сельскохозяйственное производство, все рассчитать, реализовать продукцию и получить прибыль. Штабные переговоры по организации и проведению командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026» состоялись 2-4 июня в Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. Согласованы замыслы учений, составы командования и национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения. В мероприятии приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. БелАЗ представил первый в мире 220-тонный карьерный самосвал БелАЗ-7530Р на сжиженном природном газе в рамках международной выставки технологий горных разработок «Уголь России и майнинг-2026», открывшейся в Новокузнецке. Громкую премьеру БелАЗа посетил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, другие официальные лица и представители крупнейших горнодобывающих компаний. Две важнейшие инновации БелАЗ-7530Р – современный газопоршневой двигатель, спроектированный специально под экологическое топливо, а также кабина нового поколения, в которой реализованы повышенные стандарты эргономики, комфорта и безопасности оператора. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске и Гомеле плюс 14, в Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – медиаэксперт Дмитрий Швайба. Почему сотрудничество со странами Африки становится мейнстримом для предприятий Беларуси? Делегация Беларуси подняла в ОБСЕ вопрос о героизации нацизма в Украине. «Белагро-2026» проходит в Беларуси. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы мы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим Адарович.
1: Ну что ж, поговорим о теме, которая не единожды звучала здесь, в этой студии. Конечно же, касается развития нашей страны. Я хотел бы поговорить, наверное, о сотрудничестве со странами Африки, которое становится мейнстримом для предприятий Беларуси. Именно такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел нашей страны в эфире телеканала «Первый информационный». И в целом подчеркнул, что именно президент Беларуси придал импульс, благодаря которому и правительство, и предприятия сейчас активно стараются работать на африканском континенте. Вот что происходит по этому направлению? И, конечно же, почему действительно на данном этапе то, что касается Африки, сотрудничества с Африкой, звучит в информационном поле, эта тема очень-очень активна.
2: Африка — это дальняя дуга, это новые рынки, при этом это тот регион, который обладает серьезными потенциалами к росту. Вот та в какой-то степени замедленная реакция на многие экономические процессы создала на африканском регионе вот такую экономическую пружину, которая в ближайшее время активно будет распрямляться и создает многие заделы для экономического сотрудничества. Мы это понимаем, мы в этом процессе участвуем, и это не теоретический проект, вот как может показаться, что какие-то такие вот прожекты, которые только
1: поговорили,
2: заявляются
1: забыли,
2: в информационном поле. Нет, это не так. Ну, например, только вот предприятие системы концерна «Белнефтехим» за аналогичный период в сравнительном варианте 2025-2026 года увеличили поставки на африканский континент на 30%. Да? Угу. И это возможно, это осуществимо. И, в принципе, по

0: главами государств африканских регионов лично президента. Вот это политическая близость, политическое понимание процесса, политическое понимание будущего планеты, оно очень здорово объединяет, оно создает хорошее основание для ну, так называемой вот этой политической основы развития экономики. В этом смысле мы тоже далеко продвинулись. Это и двухсторонние встречи, это и визиты главы государства, это и приезды сюда. Достаточно многочисленные, нужно сказать, и деловых кругов, и представителей политических систем африканских стран. То есть мы там в активном варианте в этом направлении движемся. И ведь еще один важный вопрос. Но африканские страны не ангажированы в части каких-то ну, своих политических предпочтений. И мы видим, что там развиваются отношения в свободном варианте, что мы и проповедуем, в общем-то. Давайте выстраивать экономику, давайте выстраивать честные отношения. Их это устраивает, нас это устраивает. Вот нужно, чтобы не зевали, не упускали эти возможности предприятия реального сектора экономики. И, в принципе, что-то подобное вот мы видим, и об этом как раз говорится вот в том заявлении, которое вы упомянули.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о сотрудничестве со странами Африки, хотел бы, наверное, вернуться к Высшему Евразийскому экономическому совету, на заседании которого, столица Казахстана, Александр Лукашенко обозначил необходимость активизации усилий Евразийской экономической комиссии на азиатском и африканском направлениях. Вот то, что касается, скажем так, в целом государств ЕАЭС, почему нужно и ЕАЭС двигаться в этом направлении? Вы хотите, скажем так, не просто отдельными странами, да, выходить так консолидированно на следующий очередной этап развития?
0: Ну, во-первых, многие товары в рамках Евразес, они являются кооперационными товарами. И мы выпускаем целые группы товаров, которые объединены по своей технологической составляющей, цифровой составляющей и являются конечным продуктом только в условиях нашей кооперации в рамках стран Евразийского региона. Второй важный вопрос — это финансовое сопровождение. Вот точно нам это поддерживает. Поддержка нужна. Это вот те финансовые ресурсы на оборотку, на сопровождение, на лизинг. То есть вот те современные институты, которые позволяют ускорять торговлю. И это точно про Евразийскую экономическую комиссию. Вот это ее компетенция, где она весьма-весьма могла быть полезна. И нашей стране, и в целом, конечно, всем странам Евразийского региона. Ну и это все та же логистика. Поскольку ну, мы таким являемся все-таки ну, сердцем Евразии. И в этом смысле вот огромные территории, которые представляют наши страны, и перемещение через них товаров, и сопровождение этих товаров, и старт отсюда через более возможные транспортные коридоры, которые существуют, это все, безусловно, присутствует. И объединение усилий, консолидация, выход в каком-то комплексном восприятии на новые рынки, это все-таки ну, правильное совершенно направление. Тут нельзя зевать, нельзя буксовать. Вот время, еще несколько раз об этом говорил, время быстрых решений.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит, хотел бы, наверное, подводя итоги недели, конечно же, вернуться к встрече президента нашей страны с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Мы видим, что на данном этапе, опять же, то, что касается темы продовольствия, тема звучит достаточно сильно. Касается это, конечно же, и минеральных удобрений, да, которые, конечно же, благодаря нашей стране кормят, если так говорить, просто достаточно большую часть мирового сообщества. Вот что происходит в этом ключе? И опять же, тот же представитель этой организации говорит о том, что сотрудничество стран БРИКС в агропромышленном комплексе будет определять развитие мировой торговли. Вот как вплести сюда и вплетается роль нашей страны, и что происходит вот в целом в продовольственной безопасности
0: по всему миру? Вы знаете, ее не нужно вплетать, она одна из центральных. Вот как бы это ни казалось, вот вроде бы и небольшая наша страна, и БРИКС, и объем, и международная организация по агропромышленной ООН, но тут вот нельзя скромничать. Потому что наши компетенции, наши возможности, наши минерально-сырьевые запасы позволяют нам заявлять, что мы один из основных игроков на мировом рынке продовольствия. И тут несколько вот таких цепочек важных. Mm-hmm. Это, во-первых, культура земледелия в самой стране и выстроенная система, которая ну, существует, и четкое понимание нашего места под этим агропромышленным комплексом. Это высокая механизация с сопровождением отечественными компонентами, отечественным оборудованием, производством на собственной территории вот всей этой выстроенной цепочки необходимой продукции. Это, конечно же, и научное осмысление этих процессов, поскольку аграрная наука, аграрные процессы невозможны, конечно, без научных

0: процесса, и это минеральное сопровождение через удобрение. Но мы тут все-таки являемся одними из лидеров. Во-первых, у нас третье в мире запасы калийных удобрений разведанных. Во-вторых, мы такое существенное, там, второе, третье, четвертое место, там, в зависимости от конъюнктуры, имеем в общих объемах продажи. Это тоже очень большой процент, условно пятая часть удобрений на планете. Калийных она производится в Республике Беларусь, и мы тут и формируем свою себестоимость, формируем свои возможности, и это, конечно, наш вклад в производство азотных удобрений. Это такая важная история. Из 190 миллионов удобрений, продающихся в год на планете, 110 миллионов – это азотное удобрение. То есть это серьезно, и мы здесь имеем серьезнейшее производство, достижения, и мы отвечаем на запросы времени. А высокопроизводительное сельское хозяйство невозможно без этой удобренческой истории. Об этом, кстати говоря, Беларусь заявляла. Любые санкции, которые там вводили, отменяли, пытались вводить, продолжают вводить на удобрения – это же вопросы гуманитарные. Mm-hmm. Поскольку огромное количество людей на планете сталкивается с вопросами недостатка продовольствия. Да? И любая конъюнктура, меняющаяся на этом рынке, она очень здорово бьет по качеству питания, количеству питания, по доступу к питанию. И об этом в первую очередь шла речь на встрече, и нас видят как серьезного игрока, который адекватно понимает процессы и самое главное, добропорядочно готов участвовать в этих процессах. Это ведь тоже очень важная история. И сам БРИКС. Все-таки это объединение, в котором есть страны, у которых группы населения тоже имеют потенциал к некому росту потребления продовольствия. И это десятки и сотни миллионов человек. И это ведь тоже о максимизации наших возможностей. Мы можем предложить технологию, мы можем предложить оборудование, мы можем комплексно обеспечивать механизацию, цифровизацию процессов сельского хозяйства в целых регионах, в странах. То есть это уже такая очень важная история. Удобренческое сопровождение, и это такие прямые контракты, выгодные для нашей страны контракты. То есть мы, что называется, страна, которая предлагает аграрную технологию под ключ, и таких стран, способных на экспорт предлагать все это, их тоже немного. Их немного. Беларусь один из топ-лидеров.
1: Кстати, говоря о этой теме, конечно же, хотел бы коснуться крупнейшей агропромышленной выставки страны «Белагро-2026», которая проходит в эти дни. Традиционно включает она не только демонстрацию новейших образцов техники и достижений агропромышленного комплекса нашей страны, но и, конечно же, интенсивные переговоры о будущем сотрудничестве. «Белагро-2026» — рекордное количество участников. Мы видим, что очень большое внимание от партнеров по всему миру к этому событию. Что происходит в этом ключе? Почему «Белагро» становится таким брендом не просто Беларуси, но уже брендом мировым?
0: Это в продолжение, из вопроса в вопрос, перетекающая история. Это наша. Мы здесь способны предложить. И новая тенденция такова, что целые страны при помощи белорусского дипкорпуса приезжают сюда, и потребители товаров, и товаропроводящие сети, и те, кому нужны технологии, и те, кто имеет запрос на развитие сельского хозяйства у себя в регионах. Общаясь, видел интересные формы работы, например, на уровне белорусского посольства в Казахстане, когда привозятся огромные делегации сюда, они уже везут комплексно. Это не разрозненные какие-то перемещающиеся лица, это такая достаточно целостная история. И это, наверное, пример хороший, как это происходит. И уверен, что и в других странах подобные процессы. Но мы отрабатываем ту историю, прямое поручение главы государства о полезности диппредставительств в странах пребывания. Да? У нас есть такая серьезная локация, где мы можем максимально быть полезны и им, и, конечно, делая в первую очередь для своих. всей страны. А вот представительства подтягивают как раз сюда вот эти бизнес-круги, хозяйствующие сообщества, предприятия, которым интересна узкая специализация. И тут им помогает еще и сориентироваться. Ведь выставка это, ну, знаете, как-то это широко. А тут нужны прямые контакты, тут нужно вот прям B2B, как говорится, нужно быстро встречаться, контактировать и начинать получать какой-то такой результат прямо в этом году. В этом смысле Белагра это, конечно, вот фирменная история Беларуси, но это очень здорово работающая история. И когда мы говорим о тех миллиардах, которые удается, так сказать, сгенерировать в сельскохозяйственном секторе в виде прибыли, это же ведь вот про Белагра, это вершина этого айсберга. То есть, когда мы там, ну, с гордостью говорим, что на продовольствие Беларусь там, там выручила там, 8 миллиардов, стремится там 10 миллиардов и так дальше. Планы. Это вот про эту историю, и действительно она вот в режиме реального времени работает, подтянулась инфраструктура, вот современный выставочный центр. Вспоминаю, там, когда первая Белагра проходили, это было прям такое вот прямо агро, да? Mm-hmm. Это было приближено, это было на полях, это там солома рассыпалась, чтобы там по дорожкам, чтобы ходить где-то было более комфортно. То есть, ну, начинали, знаете, как незатейливо, я бы так сказал. А сегодня это суперсовременная выставка со всей инфраструктурной историей. И это будет работать. И мы же тут таким являемся не только представителем самих себя. Мы являемся все-таки представителями Евразийского региона в широком смысле. Представляем. То есть, ну, это в ближайшем будущем на управление будет увеличиваться. Mm-hmm. Это совершенно очевидно. И нам мы тут будем упираться в привлечение кадров. У нас не будет хватать на те задачи, которые мы сами себе ставим. И это еще одна из историй, которую нужно будет решать. Тут задач очень много.
1: Ну, завершая тему, вот, которая касается Белагра, все-таки, наверное, еще один аспект хотел бы здесь обсудить в этой студии. Не просто, скажем так, да, сотрудничество, да, новые контракты, да, конечно же, экономическая составляющую. Но, вы знаете, стала эта выставка и таким уже любимым местом, знаете, проведения досуга у белорусов. Потому что весь ТикТок, все социальные сети, то есть мы, в принципе, это, знаете, такое событие, да? То есть наше, это вот вы правильно сказали, ходят люди, посещают, гуляют, смотрят. Вот такую очередь автомобилей все время
0: есть. Послушайте, так это же все действительно интересно. Походил, попробовал новинки, какие-то такие уже отработанные, там, традиционную рецептуру. Я думаю, что это любимое место и минчан, и белорусов, и действительно стало точкой притяжения на таком бытовом уровне, на уровне туризма. Во-первых, быть гордым за свою страну, за свои возможности, расширять географию, понимание вообще того, что наша страна делает, чего может. И действительно, какой-то там и новый сыр попробовать, и новую колбасу попробовать. Я уверен, что производители...
1: Сгущенку новую, вот уже прям такой тренд, да, представили.
0: Не без нее, наверное, тоже, да. Но то есть это же вот в щедром варианте в рамках выставки и логики выставки проходит. И действительно, было бы свободное время, с большим удовольствием я сам бы там погулял, но вот у тех, у кого такая возможность есть, искренне завидую, но при этом надо сказать, что это весьма и полезно для студентов, например, да, особенно где профильно учатся ребята. Вот можно в аудитории долго сидеть, значит, и там чего-то читать, а вот пришел на выставку и сразу в локацию, в красках, как говорят, слайдовое мышление точно там ускоряется.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ номер 180 о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска, грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений по проектированию молочно-товарных комплексов и расширению поставок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Монголии. Ежедневно в хозяйствах Минской области закладывают более 100 тысяч тонн зеленой массы или более 80 тысяч тонн сенажа. Об этом рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. Работы продолжаются в усиленном темпе с учетом складывающихся погодных условий. На проведение детской летней оздоровительной кампании в этом году выделено 84 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 18, в Витебске плюс 19, в Могилеве плюс 16, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части программы обсуждаем самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Швайба. Дмитрий Николаевич, говорили здесь о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, но есть примеры, которые показывают, что, в принципе, сотрудничество не всегда бывает вот прям таким равным. И мы видим, что в Европейском Союзе тоже не все однозначно. Вот то, что касается обязательств по внедрению климатической директивы, уже говорили о зеленой повестке, говорили о климатической директиве, что это достаточно такой серьезный инструмент для влияния на те или иные страны в рамках Европейского Союза. Так вот, Европейская комиссия подала иск против Польши в суд Европейского Союза за невыполнение обязательств по внедрению климатической директивы. Кстати, подобный иск подан также против Испании. Неоднороден Европейский Союз? Для чего нужна вот такая?
2: Очень сильно неоднороден, но он же переживает такую для себя историю устоявшихся неких институтов брюссельских, которые уже прям считают, что нужно командовать там всеми этими окраинами, всякими Польшами, не в обиду. Mm-hmm. И вот они так себе это видят. Что касается климатической повестки, то она такая манипулятивная повестка, поскольку ее вот хорошо раскручивать, она какая-то очевидная, она воспринимаемая людьми, и при этом не совсем понятно, там, потепление на Земле, похолодание, что происходит, ну вот какой-то доказательной базы немножко не хватает. Но, тем не менее, вот она взята за основу, она реализуема, а в Польше вот с климатической историей вообще давняя проблемка существует. И это не только вот сейчас конкретно про авиацию, да, там нужно увеличить некие накладные расходы для авиакомпаний, которые должны выкупать там определенные бонусы для, на загрязнение атмосферы. Это как скрытая форма налога. И Польша не успела это сделать. Она просто не спешит это делать, ну, как и Испания. Ну, потому что понимает, что это, ну, вот такое дополнительные накладные расходы для самой Польши. Она все-таки видит себя таким транспортным хабом, и ей бы не хотелось удорожать эту всю историю. Понятно, что, ну, скорее всего, там, Европейский Союз, ну, дожмет Польшу, там, будет долго вот какую-то там использовать методы воздействия. Но ведь Польша и климат – это вот давняя история того электората. Поскольку там и уголь, там вот эта минерально-сырьевая составляющая, там и угольная ТЭЦ, и 4 миллиона домохозяйств, которые используют уголь, это все про экологическую повестку, она сильно не воспринимается в польском обществе. Кстати говоря, и когда-то там и солидарность из этой темы вышла, сохранение рабочих мест, докеры, потом эти шахтеры, и это же ведь тоже сильно резонирует с процессами, которые происходят в Европе по поводу климатической повестки, когда считается, что нужно там, ну, вот, закрывать эти все месторождения, не добывать, вот оно должно быть какое-то чистое, легкое там и прочее. Но есть реалии, есть обычная экономическая жизнь, в которой страны хотят быть выгодными, они хотят быть привлекательными. И любая климатическая повестка, она очень здорово усугубляет судьбу той или иной страны. Ну вот по той же Польше интересен там опыт там группы Азоты, да, которая один из крупнейших производителей азотных удобрений, там, по-моему, второй в Европе. Азотное удобрение, ну, до 90% себестоимости – это газ. И все было понятно, когда этот российский газ по этим длинным контрактам, по этим трубам российским туда задувался, и все было хорошо. Значит, ну вот что-то поменялось, какая-то новая тут повестка экологическая, ну и сейчас привозится другой газ, значит, в этих хабах, там на Балтийском море разгружается этот катарский газ, который совершенно другой цены. И плюс там и с логистикой еще история не складывается. Проблема. И эти удобрения, эти цены улетают в космос. И если бы не ограничительные меры против аналогичных производителей в Беларуси и в России, ну там бы было все очень грустно. Да? И как раз сегодня становится такая история, что санкции становятся способом выживания для целых секторов экономики. И в этом смысле, ну, Польша, которая делает ставку на индустриальное развитие, которая, ну, не сильно-то верит в какие-то там быстрые цифровые трансформации, невозможно вот от реальных рабочих мест отказаться, она, в общем-то, и сталкивается с проблемами конфликтности, вот, восприятия общих процессов, происходящих в Европейском Союзе, Союзе. Но в стратегическом смысле, надо сказать, Польша ведь не ошибается. Она действует в интересах своей территории, своего народа. И таких вот диссонансов на уровне национальных правительств и вот этого такого надправительства Европейского Союза, их будет становиться все больше и больше.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Литва обсуждает с США возможность размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил министр обороны этой страны. Вот что происходит в ключе размещения ядерного оружия в целом в мире, потому что мы видим, что Беларусь, в принципе, выступает за построение мира без ядерного вооружения. Но наши соседи не дремлют.
2: Понимаете, вообще интересное в мире происходит, интересное и ужасное. Вот целая организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую так много можно было услышать на каких-то в осуждении демократических процессов, недемократичности выборов, прям вот узкая специализация у них появилась. И вот встал вопрос, наконец-таки, реального необходимости обеспечения безопасности в Европе. Европа и мы все вот в этом процессе, в этой какой-то воронке катимся в каком-то немножко непредсказуемом состоянии. И сразу вот все сдулись те институты, которые десятилетиями получали финансирование из стран европейского региона для того, чтобы этой безопасностью кто-то занимался. Беларусь как раз-таки первая страна в мире, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, вывела его со своей территории. И уже прямой вывод как раз-таки с территории осуществлялся. Ну вот, это был Лукашенко. Это вот тот человек, который, ну вот, осуществлял эти процессы, с которым нужно вот напрямую говорить и общаться. Это человек, тяжеловес политический, который знает эту историю. Но таким образом сложилась уникально, по большому, ситуация. Есть с кем поговорить. И делается ставка на некую хаотичность, на некие такие процессы. С одной стороны, политические заявления, которые наверное, в нашу сторону направлены, когда министр обороны там, или президент, или кто-то еще из должностных лиц Литвы такие заявления делает. Ну, наверное, это информационная атака в первую очередь. Но интересная процедура. Если мы тут вот по-белорусски, как всегда, очень осторожно, сдержанно, референдумы проводим с народом, советуемся, народ приходит, тут говорит свое мнение, и на основании этого мнения, на основании плебисцита, собранного мнения, мы принимаем это решение. 94 депутата в Литве могут там позаседать, поменять быстренько конституцию, и уже можно будет этот в стране, в которой напрямую существует запрет размещения на территории оружия массового уничтожения, вот таким образом поменять. То есть, ну вот, 94 человека взяли, да, демократическим самым образом там все поменяли. Это тоже важно в этой истории понимать, как устроены эти институты, когда нам очень активно там рассказывают про какие-то там демократические ценности, про какие-то там глубинные демократические такие традиции мощнейшие. И нам пытаются какой-то немножко и комплекс неполноценности тоже такой в нас развить. Вот это все не так, да. И нужно смотреть всегда на тонкости. К сожалению, дьявол в мелочах, к сожалению, это все звучит, к сожалению, регион милитаризируется, и это не шутки. Когда, ну, мы тут немножко вот какой-то сделаем полигончик, какой-то немножко большой. А вот мы здесь, у нас бригада будет немецкая стоять, да, еще танковая, какая-то там с такими атакующими потенциалами. А тут мы бы хотели вот ядерное еще оружие вернуть. И все под какими-то благовидными весьма предлогами, как-то вот, знаете, в таком сдержанном варианте, не милитаристском, но правда такова, что регион беспрецедентно милитаризируется, и это серьезнейший вызов для нас, как страны, которая находится, ну, в эпицентре, по большому счету, очень многих происходящих событий.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении. Сегодня, 5 июня, в Гродно стартует юбилейный 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Действительно, вскоре зазвучат фанфары. Грандиозное событие. которого с нетерпением ждали, конечно же, вот свершится. Но, честно говоря, Беларусь, в принципе, наверное, есть такой проецирующий. Вот Беларусь проецирует этот фестиваль в целом на всю историю нашей страны, потому что Беларусь действительно такой многонациональный дом, где уживаются абсолютно все представители разных национальностей, народностей. Вот почему мы должны этим гордиться, Дмитрий Николаевич? И вот, опять же, такой венец, апофеоз, действительно, республиканский фестиваль национальных культур, который сегодня стартует.
2: Ну, это великое достижение нашей страны, когда, в общем-то, все народы в мире проживают, это и конфессии, и народы, и они все находят себе дом, они находят то место, где им комфортно, они сюда стремятся, и фестиваль это только лишь символ происходящего в Республике Беларусь. Кстати говоря, ну и у самого фестиваля традиция, но я знаю, что даже не все желающие могут и из народов, из диаспор попасть на этот фестиваль, чтобы представить свои народы, то есть там есть еще такая какая-то и конкуренция внутри. Такая, да? Я с удивлением это для себя обнаружил, мне казалось, что вот прям нужно собирать, призывать. Нет, там вот даже такая очередь. Общался с молдавской диаспорой, они вот прям негодуют, что вот те молдаване, которые разделяют, значит, политику нашего государства, очень по-дружески относятся к нам, максимально выстраивают отношения, но вот, может, там не успели как-то поучаствовать в этом, и это тоже интересный процесс, да. Но нужно стараться максимально, конечно, всех привлекать, и ведь народы зачастую в рамках народной дипломатии вот этим голосом говорят больше, если даже не получается с политиками, власть придержащими в той или иной стране. А вот как раз-таки голос народа звучит ярко в рамках традиции, в рамках возможности в Беларуси такого совместного, комфортного проживания для себя, для своих детей. И мы же это ведь слышим периодически в новостном ряде, когда там глава государства присваивает гражданство. И очень интересно, например, читать там граждане каких стран там подали прошение о белорусском гражданстве. Это ведь тоже вот начало фестиваля, скажем, происходит в тот момент, когда люди получают белорусские паспорта. Да и те, кто, например, хочет жить со своим национальным паспортом, но при этом ему комфортно, он имеет средства к существованию в нашей стране, он развивает там себя, развивает бизнес, развивает своих детей. Это вот очень комплексная история, и я считаю, что Беларусь тут многим может дать мастер-класс вот по мультикультурализму, который где-то заявляется как лозунги, мы об этом тоже в вашей студии говорили, а у нас вот он есть, он работает, мы понимаем, как это, мы понимаем, что это комфортно нам самим, да, ведь мы же, ну вот как жители коренные, да, нам же вот другие национальности у нас какие эмоции вызывают, да, и пока нам комфортно, значит, у нас все правильно. И вот через себя мы должны это пропускать в понимании. А фестиваль — это символ, это флаг. Да? Это вот то, что развивается достаточно гордо. Я желаю, чтобы у нас так и оставалось.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был медиа-эксперт Дмитрий Николаевич Швайба. Спасибо огромное, Дмитрий Николаевич, за этот разговор.
2: Спасибо за приглашение.
1: Вадим, всем отличного дня, прекрасных выходных. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианганге Момбасога с днем рождения. Свидетельство международного авторитета Республики Экваториальная Гвинея и признание вашего личного вклада в обеспечение мира на африканском континенте, стабильности и устойчивого развития страны стал недавний визит Папы Римского. Уверен, что значительное событие еще больше укрепит позиции вашего государства на мировой арене, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Экваториальной Гвинеей. Александр Лукашенко пожелал Теодору Обиангунге Момбасога крепкого здоровья, долгих лет жизни и неисчерпаемой энергии для новых свершений. Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений по проектированию молочно-товарных комплексов и расширению поставок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Монголии. Стороны констатировали уверенный рост двусторонней торговли. Товарооборот в прошлом году и первом квартале нынешнего полностью сформирован белорусским экспортом. За три месяца поставки молочной продукции выросли на 79%, сухого цельного молока на 63%, сухого обезжиренного почти вдвое. Ежедневно в хозяйствах Минской области закладывают более 100 тысяч тонн зеленой массы или более 80 тысяч тонн сенажа. Об этом рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. Работы продолжаются в усиленном темпе с учетом складывающихся погодных условий. Основная цель – оперативно завершить снятие трав первого укоса. Южные регионы – Несвежский, Клецкий, Любанский, Слуцкий районы – уже приближаются к финишу. Складываются идеальные условия для того, чтобы получить полноценный второй укос. Поэтому мы быстрыми темпами завершаем первый, вносим удобрения, чтобы отдача была максимальной, рассказал председатель комитета Сергей Примаченко. Сегодня в регионе достаточно технических ресурсов, чтобы обеспечить надлежащие темпы зеленой жатвы. Сегодня Гродно принимает один из самых масштабных и ярких праздников страны – 15-й Республиканский фестиваль национальных культур. Город станет площадкой для встреч представителей 42 национальностей, которые познакомят гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами. В этом году программа посвящена сразу двум юбилеям – 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. На протяжении трех дней фестивальные мероприятия охватят центральные площадки города и Августовский канал. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 18, в Витебске плюс 19, в Могилеве плюс 16, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические.

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Alpha

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

глава государства Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и от себя лично поздравил народ королевства Дания с Днем Конституции. Великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность Дании по праву заработали ей титул «Жемчужины Скандинавии». Уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами, говорится в поздравлении. Искренне надеюсь, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития наших государств и регионов в целом, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания. Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Белорусская техника давно и заслуженно пользуется спросом в Кыргызстане, однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов, отметил премьер-министр. Беларусь и Кыргызстан связывают прочный фундамент, общая история, членство в единых интеграционных объединениях и взаимодополняющий характер национальных экономик. Сегодня мы находимся на знаковом этапе, когда политическое доверие между лидерами наших стран трансформируется в конкретные экономические показатели, подчеркнул Александр Турчин. В Беларуси за пятилетку планируется провести реконструкцию мелиоративных систем и культуртехническую мелиорацию на площади свыше 430 тысяч гектаров. Об этом сообщил начальник отдела мелиорации и радиологии Главного управления инвестиций, строительства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Назарук на пресс-конференции, приуроченной ко Дню мелиоратора. Сергей Назарук отметил, что за прошлую пятилетку работы проведены на площади 416 тысяч гектаров. План на ближайшие 5 лет увеличен на 15 тысяч гектаров. В этом году предусматривается ввод порядка 90 тысяч гектаров. Акцент по поручению президента смещен на удаление древесно-кустарниковой растительности. За 5 месяцев текущего года в Минской области выполнен капитальный ремонт 14 многоквартирных жилых домов. Так произведен капремонт в жилфонде в Борисовском, Воложенском, Минском, Молодечнинском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Столбцовском районах и Жодино. Также в обновленных домах выполнена замена 4 единиц лифтового оборудования. В Минской области продолжается благоустройство придомовых территорий. Например, в городе Жодино запланированы работы по созданию современной и комфортной среды в 32 дворах жилых домов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными, песни. Большой зал Белгосфилармонии, 12 июня, для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 17, в Гомеле и Могилеве 20 выше 0, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

для твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Это Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ номер 181 о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. В соответствии с указом, граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. В приоритете работы судов всех уровней должны быть качество правосудия и дисциплина, отметил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед в ходе рабочего совещания с руководством и коллективами Витебского областного суда и экономического суда Витебской области по вопросам совершенствования деятельности судов региона. По словам Андрея Шведа, нагрузка на судей и судов Витебской области позволяет обеспечивать надлежащее качество правосудия. Тем не менее, имеются некоторые проблемы в организации работы суда при рассмотрении дел, которые привели к снижению определенных показателей. Определяя ключевые направления совершенствования работы судов региона, председатель Верховного суда подчеркнул, что для реализации поставленных задач следует жестко контролировать трудовую и исполнительскую дисциплину. Новый раунд консультаций по договору о гарантиях безопасности в рамках союзного государства пройдет в сентябре. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме, выступая на панельной дискуссии «Союзное государство. Время быть первым». Михаил Галузин напомнил, что данный договор вступил в силу в марте прошлого года. Он призван укрепить взаимные обязательства по обеспечению безопасности России и Беларуси с использованием всех имеющихся сил и средств, в том числе в исключительных случаях ядерного оружия, сказал замглавы МИД Российской Федерации. Молодым литераторам на диалоговой площадке первого форума молодых литераторов Беларуси в Минске напомнили о востребованности сценариев к художественным фильмам и телевизионным сериалам. Как отметил первый заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов, это особая литературно-творческая сфера, в которой нам нужны свои штыки, талантливые люди с хорошим слогом, глубоким пониманием происходящих процессов и возможностью описать ту или иную сюжетную линию не банально. Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что телевидение не убьет писательскую профессию, а интернет – печатное слово. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Витебске и Гомеле плюс 21, в Бресте, Могилеве и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Гомеле ожидается плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

для твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое изобретение китайских ученых может ускорить диагностирование онкологических заболеваний, почему язык – зеркало здоровья и кому опасно есть фрукты и овощи с кожурой, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Китайские ученые разработали световой сенсор, способный обнаруживать минимальное количество онкомаркеров в крови еще до того, как опухоль станет заметной на КТ. Речь идет о тесте, который улавливает буквально несколько молекул в капле крови. В экспериментах с образцами пациентов с онкологическими заболеваниями легких устройство показало чувствительность даже в той концентрации, которая обычно остается невидимой для стандартных методов. В основе новейшей технологии нелинейный оптический эффект, при котором падающий свет преобразуется в излучение с вдвое меньшей длиной волны. Сейчас исследователи рассчитывают уменьшить размеры оптической системы и создать портативную версию устройства для использования у постели пациента в амбулаторных клиниках и в регионах с ограниченными ресурсами. Язык часто называют зеркалом здоровья. Изменения на его поверхности, в том числе трещины, могут сигнализировать о проблемах внутри организма. Если трещины появились внезапно и сопровождаются болью, жжением, повышенной чувствительностью или неприятными ощущениями во рту, это сигнал о проблеме. Врачи объединяют такие состояния под общим названием «глоссит». Чаще всего это не самостоятельная болезнь, а проявление нарушений в других системах организма. Среди самых распространенных причин – дефицит витаминов, особенно В12, анемия, инфекции или аллергия, прием некоторых лекарств, включая антибиотики и препараты для сердца, а также постоянный стресс и нервное напряжение. Если язык вызывает дискомфорт, следует немедленно обратиться к стоматологу. Фрукты и овощи из магазина лучше есть очищенными, особенно детям, пожилым людям и тем, у кого есть заболевания почек, предупреждают диетологи. Кожура многих плодов – яблок, груш, киви, помидоров и огурцов действительно полезна. Она содержит клетчатку, витамин С и калий. Однако вся эта ценность относится только к продуктам, выращенным на собственном огороде без удобрений. В магазинных фруктах и овощах в кожуре часто накапливаются нитраты, которые создают нагрузку на организм, особенно на почки. Поэтому людям с заболеваниями этого органа очистка обязательна, иначе можно спровоцировать обострение. Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки кожица опасна при гастрите и язве. К тому же пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется именно в кожуре. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. В соответствии с указом, граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей страны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Представитель Беларуси в составе группы международных наблюдателей от МПА СНГ примет участие в наблюдении за парламентскими выборами, которые пройдут в Армении 7 июня. Белорусский парламентарий Гарик Барсамян уже прибыл в Ереван. В ходе краткосрочного мониторинга член Совета Республики оценит ход подготовки к электоральной кампании и проведение ее заключительного этапа. Посетит несколько избирательных участков и проведет встречи с коллегами-парламентариями из разных стран. По приглашению армянской стороны за ходом голосования будут следить сенаторы и депутаты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также должностные лица и эксперты МПА СНГ. На проведение детской летней оздоровительной кампании в этом году выделено 84 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Спрос постоянно растет. Родители видят, как развиваются детские объекты, какие мероприятия проводятся, как организовано питание. В текущем году планируется превысить цифру в 400 тысяч оздоровленных детей. В прошлом году было 395 тысяч, рассказал Александр Цай. В республике и в каждом регионе будут организовываться воспитательно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря. Сегодня Гродно принимает один из самых масштабных и ярких праздников страны – 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Город станет площадкой для встречи представителей 42 национальностей, которая познакомит гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами. В этом году программа посвящена сразу двум юбилеям – 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. На протяжении трех дней фестивальные мероприятия охватят центральные площадки города и Августовский канал. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по миру звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно плюс 17, в Витебске плюс 22, в Гомеле 24 выше 0, в Могилеве и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Гомеле ожидается плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле без существенных осадков, в Бресте, Гродно и Минске возможен дождь с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что рывок в интеграции Беларуси и России заметен даже недружественным странам.
2: Тот гиперскачок в плане сближение Беларуси и России за последние годы, он практически заметен даже теми странами, которые и не хотела бы это замечать, и поэтому очень много различных разговоров, очень много различных комментариев по поводу создания союзного государства, вот этой интеграции очень тесной. Но вместе с тем мы это прекрасно видим, и вот я, работая в комиссиях парламентских союзного государства, я хочу сказать, что задачи, которые мы перед собой ставим, они идут от земли. Да, если брать там комиссию по молодежной политике, то это взаимодействие, обмен культур Беларуси и России для того, чтобы наши дети, наша молодежь спокойно себя чувствовала и комфортно себя чувствовала в Российской Федерации. Точно так же их молодежь чувствовала у нас. Если мы говорим про комиссию по здравоохранению, то это однозначно качественная, доступная медицинская помощь белорусам в России и россиянам в Республике Беларусь, даже несмотря на то, что у нас есть разницы в системах здравоохранения. Да, у нас государственная, там страховая система здравоохранения, эти все вопросы нивелируются. Да, защита правовая врачей. И это я только вот то, во что погружен. Да, и давайте посмотрим цель союзного государства. Она номер один. Это экономическое развитие и экономической интеграции двух государств. Мы видим, насколько здорово Республика Беларусь подставляет плечо Российской Федерации в различных экономических вопросах, создание совместных производств, поставка тех наукоемких продуктов, которые производятся у нас. Точно так же это большое количество товаров и на рынке Республики Беларусь. Ну и давайте посмотрим, какое количество за последние годы, да, было губернаторов российских регионов у нашего президента. Наверное, уже некоторые по два и по три раза приезжают к Александру Григорьевичу. И это не просто приехать для того, чтобы сказать добрый день. Да? Но мы понимаем, что повестка президента нашего настолько насыщена. Но вместе с тем, когда читаешь и Советскую Белоруссию, когда читаешь Пул Первого, ты видишь, какие задачи ставятся перед губернаторами, когда мы говорим о том, что нам необходимо углублять нашу интеграцию, да, посмотрите, что мы можем предложить вам. На самом деле это современнейшие вещи. И, опять же, та уже не только политическая воля двух президентов, но та дружба, которая на самом деле, она дружба двух братских народов, да, в лице и Путина, в лице и Александра Григорьевича Лукашенко, когда какие бы ни были поля саммитов, либо каких-то встреч, всегда найдется время, чтобы там час, полтора, два наши лидеры встретились и обсудили самые глобальные вещи. Ну и, конечно же, внешнеполитический вектор, он абсолютно идентичен. Конечно же, защита наших границ, и мы четко понимаем, что за нами стоит Российская Федерация, которая всегда поможет нам отстоять нашу независимость, нашу честь, наши границы, и мы чувствуем себя абсолютно комфортно, потому что мы понимаем, что в этом мире мы не одни. Да? Точно так же и Российская Федерация чувствует, что Республика Беларусь, несмотря на небольшие размеры своей страны, но тем не менее это надежный союзник, но и другие страны, в том числе, завидуют той интеграции именно союзного государства, которое существует между Белоруссией и Россией.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира «Бай» и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов о приоритете биологической безопасности. ОДКБ против угроз.

0: нечаянно там летучую мышь, да? Здесь можно очень много поэтому дискутировать. Середину даже мы нигде не найдем. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что давайте говорить так, как оно есть в начале специальной военной операции. Ведь мы же знали о том, что на той же самой Азовстали было достаточно биологических лабораторий, которые вынашивала какие-то там свои военные технологии разработки, да. Поэтому эти вопросы биологической безопасности, они, конечно, должны стоять номер один, потому что это очень серьезный вопрос, и ни в коем случае нельзя оставлять здесь брешь в заборе для того, чтобы какой-то там вирус или еще какой-то штамм особо опасной инфекции, не дай бог, проник на какие-то территории и пошла потом эпидемия, либо, не дай бог, пандемия. Допустить мир этого не может.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов пояснил, почему Беларусь выступает за построение мира, свободного от ядерного оружия.
2: Наша страна, мы должны четко понимать, она всегда выступала и выступает за миролюбивую повестку. И, конечно же, распространение ядерного оружия – это очень опасный тренд, особенно когда они перемещаются к границам. То есть мы должны четко понимать, что когда чужое ядерное оружие перемещается к границам иного государства, да, это прямая угроза тому государству, которое является соседской, либо ряду государств. Мы прекрасно понимаем, насколько опасно это распространение ядерного оружия. Поэтому наша повестка очень важна. Вы правильно сказали, что в свое время, когда мы добровольно отказались и вывели с территории своего государства ядерное оружие, гарантии не сработали. Нам очень много обещали, но не выполнили своих обещаний ни на йоту. Да? Вместе с тем мы не стали слабее, мы прекрасно понимаем и знаем, какой цели придерживались те государства, которые нам что-то обещали. Мы понимаем, что они неоднократно обманывали и другие государства в том числе. Но вместе с тем та повестка, которая сейчас выдвигается Республикой Беларусь, не распространение ядерного оружия, не перемещение ядерного оружия, она очень важна, потому что геополитически обстановка настолько напряжена, наэлектризована, и мы слышим риторику воинствующих государств: дайте нам, пожалуйста, грязное оружие, подразумевая атомное и ядерное оружие. Это все очень плохие тенденции, потому что это приведет к краху цивилизации. Мы этого допустить не можем, поэтому мы обязаны садиться за стол переговоров для того, чтобы обсуждать повестку нераспространения ядерного оружия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко подтвердил готовность к дальнейшей реализации с экваториальной Гвинеей намеченных инициатив. Об этом говорится в поздравлении президенту этой африканской страны Теодора Обианга Нгему Мбасога с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и экваториальной Гвинеей. Особенно актуальной остается задача по наполнению достигнутых договоренностей конкретным практическим содержанием. Президент отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного и результативного межгосударственного партнерства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время официального визита в Кыргызстан встретился с президентом этой страны Садыром Жапаровым. Глава правительства отметил, что Кыргызстан является надежным другом Беларуси, проверенным временем союзником и важным торговым партнером. Стороны совместно работают в интеграционных структурах СНГ, ЕАЭС и ШОС, что также способствует поддержанию положительной динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях. Белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях. Растут объемы двусторонней торговли. Поставлена амбициозная цель по доведению взаимного товарооборота к 2030 году до 500 миллионов долларов. Беларусь является одним из важнейших партнеров Объединенных Арабских Эмиратов в Европейском регионе. Об этом заявил министр внешней торговли ОАЭ во время белорусско-эмиратского делового круглого стола в рамках выставки «Белагра». Он отметил, что сегодня идет речь об устойчивом развитии коммерческих отношений, в том числе о торговле нефтепродуктами. По словам министра, сейчас очень важно говорить и об инвестициях, которые уже реализуются в Беларуси. Капитал ОАЭ может поддержать развитие ключевой инфраструктуры и производства в нашей стране. В Беларуси появилось одно окно для владельцев электромобилей. На специальном портале каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным автомобилем, сообщили в Белорусской ассоциации электротранспорта. Одно окно открыто для любых обращений, как критики, так и предложений или пожеланий. Ответы планируют давать лично, а наиболее распространенные дублировать в соцсетях ассоциации. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Минске, Витебске, Бресте, Гомеле и Могилеве 24 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Музыка научила искусственный интеллект создавать мою волну по текстовому описанию. Amazfit выпустила часы Balance Ultra и представлены 4К-телевизоры Xiaomi. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В сервисе Яндекс.Музыка появилась новая возможность для настройки прослушивания под свои пожелания. Теперь пользователи могут создавать уникальные музыкальные потоки с помощью ИИ-помощника, просто описав текстом свое настроение или ситуацию. Для запуска персональной моей волны потребуется сформулировать свободный запрос. Искусственный интеллект анализирует этот текст и передает его алгоритмам рекомендаций. Система учитывает не только сам запрос, но и множество других факторов. Музыкальные предпочтения пользователя, время суток, день недели и устройство, с которого воспроизводится музыка. Кроме того, в моей волне был усовершенствован алгоритм распознавания музыкальных инструментов, что позволяет точнее подбирать треки под запросы вроде «музыка с саксофоном». Amazfit представила Balance Ultra – флагманские смарт-часы для тех, кто следит за тренировками, но не всегда уделяет достаточно внимания восстановлению. Устройство помогает точнее оценить, насколько организм готов к следующей нагрузке. В отличие от моделей, которые фиксируют только сами тренировки, новинка анализирует совокупность показателей – нагрузку, сон, стресс, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие данные о состоянии здоровья. Что касается автономности, компания заявляет, до 30 дней работы в обычном режиме, до 10 дней с активным Always On Display и до 50 часов при непрерывной работе GPS. Компания Xiaomi анонсировала новую серию телевизоров FX Mini LED. Линейка включает модели с диагональю от 43 до 75 дюймов, которые отличают улучшенная контрастность, современные игровые функции и широкий выбор онлайн-сервисов. Все телевизоры оснащены 4К-панелями с поддержкой режима Filmmaker Mode и фирменного движка обработки изображения. Для подсветки используется технология Full Array Mini LED с локальным затемнением зон, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой яркости в сложных сценах. Телевизоры работают под управлением Fire TV, где доступно более 12 тысяч приложений. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на

Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко заявил о готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией. Об этом говорится в поздравлении народу королевства с Днем Конституции. Глава государства отметил, что в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами. Президент выразил надежду, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития двух государств и региона в целом. Беларусь и Китай договорились об активизации деловых миссий и продвижении инвестиций в агропромышленном комплексе. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчец провел переговоры с председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту продуктов питания Цао Дежуном. Стороны обсудили углубление стратегического партнерства и расширение присутствия отечественной продукции на азиатском рынке. Встреча прошла в рамках выставки «Белагро-2026». Беларусь имеет самый высокий уровень самообеспеченности продовольствием в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в рамках Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что Беларусь является важнейшим поставщиком сельхозпродукции и продовольствия на общий аграрный рынок союза. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений страны. Глава Белорусского государства всегда выдвигает очень важные стратегические инициативы, добавила министр ЕЭК. Республиканский фестиваль национальных культур проходит в Гродно. Мероприятия развернулись в историческом центре города от Калужского парка и старинных замков до улицы Ожешка. Главное событие первого дня ждет гостей и участников вечером. В 18 часов пройдет театрализованное шествие национально-культурных общественных объединений. В 19:00 развернется грандиозное открытие заключительных мероприятий «Фестиваль национальных культур. Праздник праздников», а также соберет зрителей масштабный гала-концерт. Ярким завершением вечера станут молодежная дискотека, лазерно-световое шоу и фейерверк. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Минске и Могилеве плюс 23, в Бресте плюс 22, в Витебске и Гомеле 24 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое изобретение китайских ученых может ускорить диагностирование онкологических заболеваний и почему язык – зеркало здоровья и кому опасно есть фрукты и овощи с кожурой, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Китайские ученые разработали световой сенсор, способный обнаруживать минимальное количество онкомаркеров

С образцами пациентов с онкологическими заболеваниями легких устройство показало чувствительность даже в той концентрации, которая обычно остается невидимой для стандартных методов. В основе новейшей технологии нелинейный оптический эффект, при котором падающий свет преобразуется в излучение с вдвое меньшей длиной волны. Сейчас исследователи рассчитывают уменьшить размеры оптической системы и создать портативную версию устройства для использования у постели пациента в амбулаторных клиниках и в регионах с ограниченными ресурсами. Язык часто называют зеркалом здоровья. Изменения на его поверхности, в том числе трещины, могут сигнализировать о проблемах внутри организма. Если трещины появились внезапно и сопровождаются болью, жжением, повышенной чувствительностью или неприятными ощущениями во рту, это сигнал о проблеме. Врачи объединяют такие состояния под общим названием «глоссит». Чаще всего это не самостоятельная болезнь, а проявление нарушений в других системах организма. Среди самых распространенных причин – дефицит витаминов, особенно В12, анемия, инфекции или аллергия, прием некоторых лекарств, включая антибиотики и препараты для сердца, а также постоянный стресс и нервное напряжение. Если язык вызывает дискомфорт, следует немедленно обратиться к стоматологу. Фрукты и овощи из магазина лучше есть очищенными, особенно детям, пожилым людям и тем, у кого есть заболевание почек, предупреждают диетологи. Кожура многих плодов – яблок, груш, киви, помидоров и огурцов – действительно полезна. Она содержит клетчатку, витамин С и калий. Однако вся эта ценность относится только к продуктам, выращенным на собственном огороде без удобрений. В магазинных фруктах и овощах в кожуре часто накапливаются нитраты, которые создают нагрузку на организм, особенно на почки, поэтому людям с заболеваниями этого органа очистка обязательна, иначе можно спровоцировать обострение. Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки кожица опасна при гастрите и язве. К тому же пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется именно в кожуре. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Белоруссии-Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Белоруссией и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. По его итогам подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов. Глава правительства встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров, руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым, а также принял участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Кроме того, Александр Турчин посетил ряд предприятий, мусоросортировочную станцию производства «Сифания», «Экотехника» и «Экотехнологический завод» по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов, а также автомаш-радиатор. Беларусь – один из крупнейших экспортеров пищевых продуктов в ОАЭ. Об этом в ходе Белорусско-Эмиратского круглого стола заявил министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов. По его словам, из ввозимых белорусских продуктов следует отметить прежде всего замороженную птицу. Работа идет в рамках соглашения о свободной торговле, что дает широкие возможности. Также очень популярны белорусские молочные продукты. Участники круглого стола обсудили перспективные направления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Движение по проспекту Победителей в центре Минска завтра временно ограничат из-за велокарнавала. Viva Rover состоится с 11 до 18 часов. Тысячи велолюбителей примут участие в масштабном заезде, который пройдет по маршруту Дворец спорта, Минск-арена, Дворец спорта. Вечером того же дня с 19 до 22 часов пройдет концертный марафон. В программе диджей-сеты, выступления кавер-бендов, розыгрыши призов и другое. Официальные курсы Нацбанка на выходные – доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, а в Минске и Могилеве плюс 23, в Бресте плюс 22, в Витебске плюс 24, в Гомеле 26 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий 16+.
3: Здравствуйте, Яндекс.Музыка научила искусственный интеллект создавать мою волну по текстовому описанию. Amazfit выпустила часы Balance Ultra и представленные 4К телевизоры Xiaomi. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В сервисе Яндекс.Музыка появилась новая возможность для настройки прослушивания под свои пожелания. Теперь пользователи могут создавать уникальные музыкальные потоки с помощью ИИ-помощника, просто описав текстом свое настроение или ситуацию. Для запуска персональной моей волны потребуется сформулировать свободный запрос. Искусственный интеллект анализирует этот текст и передает его алгоритмам рекомендаций. Система учитывает не только сам запрос, но и множество других факторов. Музыкальные предпочтения пользователя, время суток, день недели и устройство, с которого воспроизводится музыка. Кроме того, в моей волне был усовершенствован алгоритм распознавания музыкальных инструментов, что позволяет точнее подбирать треки под запросы вроде музыка с саксофоном. Amazfit представила Balance Ultra – флагманские смарт-часы для тех, кто следит за тренировками, но не всегда уделяет достаточно внимания восстановлению. Устройство помогает точнее оценить, насколько организм готов к следующей нагрузке. В отличие от моделей, которые фиксируют только сами тренировки, новинка анализирует совокупность показателей – нагрузку, сон, стресс, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие данные о состоянии здоровья. Что касается автономности, компания заявляет – 30 дней работы в обычном режиме, до 10 дней с активным Always On Display и до 50 часов при непрерывной работе GPS. Компания Xiaomi анонсировала новую серию телевизоров FX Mini LED. Линейка включает модели с диагональю от 43 до 75 дюймов, которые отличают улучшенную контрастность, современные игровые функции и широкий выбор онлайн-сервисов. Все телевизоры оснащены 4К-панелями с поддержкой режима Filmmaker Mode и фирменного движка обработки изображения. Для подсветки используется технология Full Array Mini LED с локальным затемнением зон, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой яркости в сложных сценах. Телевизоры работают под управлением Fire TV, где доступно более 12 тысяч приложений. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеется медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ПО АО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. Автошколы в Беларуси обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Как идет реконструкция трассы Р-28 возле линии Сталина и как вести себя при встрече с дикими животными на трассе? Об этом в программе «Автоновости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На участке трассы Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч продолжаются масштабные работы по реконструкции. Речь идет об отрезке, который проходит в районе историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Напомню, реконструкция стартовала 3 марта и должна завершиться в ноябре будущего года. Общая протяженность обновляемого участка составляет около 5 километров. После завершения работ дорога станет 4-полосной и будет соответствовать первой технической категории. Проект предусматривает устройство цементобетона покрытия, а также установку двустороннего барьерного ограждения на разделительной полосе. Кроме того, запланировано строительство парковок примерно на 300 машиномест для посетителей линии Сталина, а также модернизация наружного освещения, возведение транспортных развязок, внедрение интеллектуальных транспортных систем и установка сетчатого ограждения для защиты от выхода диких животных на проезжую часть. Автошколы в Беларуси обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Также будут определены сроки хранения такой информации. Кроме того, идет работа по усовершенствованию единых программ подготовки водителей в части преподавания основ эффективного управления автомобилем в различных дорожных условиях. Она должна быть завершена до конца этого года. Также рассматривается предложение публиковать рейтинг автошкол, который формируется на основе процента сдачи экзаменов в ГАИ с первого раза. Предполагается, что это стимулирует интерес автошкол к повышению качества подготовки курсантов. Белорусское общество охотников и рыболовов перечислило трассы, на которых наиболее высок риск встретиться с дикими животными, и напомнило правила поведения в такой ситуации. Водители предупреждают, в настоящее время животные прошлого года рождения отделяются от взрослых самок и уходят искать новые места обитания. Как правило, они имеют небольшой жизненный опыт, поэтому для них дороги не ассоциируются с опасностью. Вследствие своей повышенной двигательной активности они выходят на трассы. Молодые животные не знают, как реагировать при встрече с транспортом, и это часто становится причиной ДТП. Самыми неблагополучными в этом плане по-прежнему остаются республиканские автомобильные дороги с индексом М. М2 – Минск, национальный аэропорт. М6 – Минск, Гродно, граница Республики Польша. М1 – Брест, Минск, граница Российской Федерации. М4 – Минск, Могилев. И М5 – Минск, Гомель. Водителям напоминают, если на пути движения авто или на обочине автодороги появилась дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться. Дикие животные не в состоянии оценить скорость автомобиля, в результате чего может произойти столкновение. Также стоит отметить, что четвероногие наиболее активны в темное время суток, поэтому с наступлением сумерек следует проявлять особую бдительность и выбирать соответствующий скоростной режим. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Контракты и соглашения на сумму более 5 миллионов долларов, подписанные во время визита белорусской делегации в Кыргызстан. Посол Беларуси в России на полях Петербургского международного экономического форума провел серию встреч с российскими губернаторами. Республиканский фестиваль национальных культур проходит в Гродно.
0: Что происходит?
2: Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. В апреле этого года на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат из Ганы, глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. Ранее в МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в этом году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси порядка 3000 единиц сельскохозяйственной техники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса. В целом в Минске рассчитывают на кратный рост поставок по ряду товарных позиций. Есть также планы по наращиванию сотрудничества в образовательной сфере. А в Беларуси обучаются около 80 студентов из Ганы и есть интерес к увеличению их числа, особенно по специальностям медицинского и сельскохозяйственного профилей.
0: Это важно.
2: Премьер-министр Беларуси посетил с официальным визитом Кыргызстан. Сегодня Александр Турчин встретился с президентом страны Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Также глава правительства принял участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума.
3: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ЛДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием и постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества. За последние годы двусторонние связи получили заметное развитие. Существенно возросла результативность работы совместных механизмов, в том числе межправительственной комиссии. Активно развиваются контакты между регионами, а также прямые связи между предприятиями и деловыми кругами, что формирует устойчивую основу для долгосрочного партнерства. Сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Это подтверждает наличие перспективной базы для дальнейшего расширения сотрудничества, а также высокую адаптивность и взаимодополняемость наших экономик. Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции.
2: Глава белорусского правительства обозначил перспективное направление сотрудничества между Белоруссией и Кыргызстаном.
3: В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед. Отдельное внимание уделено промышленной кооперации. В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, который позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана. Отметили успешную кооперацию белорусских машиностроительных предприятий с «Автомаш-Радиатор». Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе, расширения линейки, поставляемой сельскохозяйственной, коммунальной, специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана. Готовы также развивать сервисную инфраструктуру и осуществлять обучение специалистов. Сегодня Кыргызстан ставит перед собой амбициозные цели, направленные на индустриализацию страны. Широкие компетенции и опыт белорусских предприятий может быть востребован при реализации поставленных задач. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в горнодобывающей сфере и перспективам поставок белорусской карьерной техники на золото и угледобывающие предприятия Кыргызстана. Масштабные проекты по разработке новых месторождений в фокусе нашего особого внимания. Отдельный блок обсуждения был посвящен агропромышленной тематике, вопросам развития животноводства, селекционной работы и семеноводства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы также заинтересованы в расширении взаимных поставок продовольственных товаров. При этом исходим из того, что устойчивое развитие отношений невозможно без гуманитарной составляющей. В этой связи обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области медицины, образования, культуры, спорта и туризма. Подтверждена заинтересованность белорусской стороны в участии во всемирных играх кочевников как важной площадке укрепления гуманитарных связей. Серьезное внимание уделено развитию межрегиональных контактов. Осень этого года запланировано проведение в Минске первого форума регионов Белоруссии и Кыргызии, подготовка к проведению которого в настоящее время уже активно ведется. С удовлетворением констатирую, что по ряду ключевых направлений достигнуты согласованные подходы. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в различных сферах, что формирует прочную основу для дальнейшей совместной работы. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить уважаемого Адылбека Алешевича за содержательные переговоры, деловой настрой и готовность к продвижению совместной повестки. Убежден, что при сохранении такого уровня взаимодействия любые возникающие вопросы могут быть эффективно решены на основе взаимного учета интересов. В завершение отмечу, что в текущем году наше взаимодействие будет продолжено в рамках предстоящих многосторонних встреч на уровне глав правительств, в том числе в формате Евразийского межправительственного совета.
2: Во время форума прошли многочисленные деловые переговоры между компаниями двух стран в самых различных областях деятельности. В ходе визита правительственной делегации подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов.
0: Точка отсчета.
2: Накануне Александр Турчин в Кыргызстане посетил предприятие по переработке отходов. Первая точка мусора – сортировочная станция производства «Сифания Экотехника». Это белорусский разработчик и производитель комплексного оборудования для сортировки и глубокой переработки бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. В прошлом году предприятие выиграло тендер на закупку для Бишкека оборудования мусоросортировочной станции производительностью по сортировке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также линии по производству полимерно-песчаных изделий. Мусоросортировочная станция запущена в эксплуатацию. Осуществляется работа по запуску второй очереди комплекса линии по производству полимерно-песчаных изделий. Второй пункт – мусоросжигательный экозавод в Бишкеке. Первый в Центральной Азии проект по утилизации твердых бытовых отходов с одновременной выработкой электроэнергии. Белорусская делегация ознакомилась с опытом китайских технологий, внедренных в Кыргызстане.
0: Факты на стол.
2: Сотрудничество Беларуси и Кыргызстана носит стратегический характер и базируется на членстве в общих интеграционных объединениях. В основе партнерства лежат торгово-экономические связи. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в 500 миллионов долларов. Делегации из Кыргызстана регулярно посещают Беларусь для развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. За последнее время состоялся ряд значимых визитов, обмен опытом и подписание межгосударственных соглашений. Обсуждаются вопросы торгово-экономических отношений, транспорта и межпарламентского взаимодействия, что регулярно приводит к подписанию новых соглашений о сотрудничестве. В сентябре прошлого года Беларусь посетила правительственная делегация из Кыргызстана. Прошли переговоры с премьер-министром нашей страны, по итогам которых стороны подписали ряд документов. Также кыргызская сторона приняла участие в заседании Совета глав правительства СССР. СНГ и посетила выставку «Иннопром Беларусь». Тогда с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана провел встречу Александр Лукашенко.
1: Очень уважаю ваш народ, поскольку, как и нашему белорусскому народу, все не просто достается. Мы Богом не обеспечены ресурсами, как другие страны, которые нам очень-очень нужны. Правда, вы побогаче, там у вас горы, разработка их дает определенные плоды. И что показательно, очень много открыто были месторождения, открытые, начата разработка в советские времена. И вы молодцы, что сохранили эти месторождения, которые дают немало вам, насколько я информирован. И бюджет. И бюджет у вас значительно вырос за последние годы. Очень серьезно мне президент рассказывал. Работаете вы неплохо, молодцы. Но все же эта экономика лежит на правительстве. У вас есть определенный интерес к Беларуси. Мы это знаем. Готовы удовлетворить ваш интерес полностью, абсолютно полностью. Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, особенно проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен. Мы готовы участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки. Вы это хорошо знаете. Что касается населения, начиная от продовольствия, если это нужно, и лифтов, которые сейчас очень актуальны на постсоветском пространстве, так случилось, что их надо срочно менять и у нас, и в России, да и у вас. Поэтому мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Вы знаете, что мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, к вашему народу. Я только что об этом сказал. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем. Это примерно 500 миллионов долларов. В ближайшее время, я даже не хочу обозначать дату, ну, к 30-му году достигнем. Будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны.
2: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
6: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба заявил, что Африка – это дальняя дуга с огромным потенциалом для Беларуси.
2: Африка – это дальняя дуга, это новые рынки, при этом это тот регион, который обладает серьезными потенциалами к росту. Вот та в какой-то степени замедленная реакция на многие экономические процессы создала на африканском регионе вот такую экономическую пружину, которая в ближайшее время активно будет распрямляться и создает многие заделы для экономического сотрудничества. Мы это понимаем, мы в этом процессе участвуем, и это не теоретический проект, вот как может показаться, что какие-то такие вот прожекты, которые только заявляются в информационном поле. Нет, это не так. Ну, например, только вот предприятие системы концерна «Белнефтехим» за аналогичный период в сравнительном варианте 2025-2026 года увеличили поставки на африканский континент на 30%. Да? И это возможно, это осуществимо. И, в принципе, по многим нашим отраслевым министерствам вот подобная картина наблюдается. И тут нужно точно идти туда. Логистика, да, это проблема. Но это та проблема, которую нужно решать. И мы понимаем, как решать в рамках наших двусторонних отношений со странами Персидского залива, со странами Африканского региона, где нужны вот такие хабы, которые будут являться такими точками подскока для наших товаров и распространения этих товаров уже затем на вот этих дальних рубежах. Ну и важная история – это понимание и хорошие отношения с отдельными главами государств африканских регионов, лично президента. Вот это политическая близость, политическое понимание процесса, политическое понимание будущего планеты, оно очень здорово объединяет, оно создает хорошее основание для ну, так называемой вот этой политической основы развития экономики. В этом смысле мы тоже далеко продвинулись. Это и двухсторонняя встреча, это и визиты главы государства, это и приезды сюда достаточно многочисленные, нужно сказать, и деловых кругов, и представителей политических систем африканских стран. То есть мы там в активном варианте в этом направлении движемся. И ведь еще один важный вопрос. Но африканские страны не ангажированы в части каких-то своих политических предпочтений, и мы видим, что там развиваются отношения в свободном варианте, что мы и проповедуем, в общем-то. Давайте выстраивать экономику, давайте выстраивать честные отношения. Их это устраивает, нас это устраивает. Вот нужно, чтобы не зевали, не упускали эти возможности предприятия реального сектора экономики.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба о роли Беларуси в продовольственной безопасности БРИКС. Нас воспринимают как серьезного игрока.
4: Потому что наши компетенции, наши возможности, наши минерально-сырьевые запасы позволяют нам заявлять, что мы один из основных игроков на мировом рынке продовольствия. И тут несколько вот таких цепочек важных. Mm-hmm. Это, во-первых, культура земледелия в самой стране и выстроенная система, которая существует, и четкое понимание нашего места под этим агропромышленным комплексом. Это высокая механизация с сопровождением отечественными компонентами, отечественным оборудованием, производством на собственной территории, вот всей этой выстроенной цепочки необходимой продукции. Это, конечно же, и научное осмысление этих процессов, поскольку аграрная наука, аграрные процессы невозможны, конечно, без научных процессов. И это минеральное сопровождение через удобрение. Но мы тут все-таки являемся одними из лидеров. Во-первых, у нас третье в мире запасы калийных удобрений разведанных. Во-вторых, мы такое существенное, второе, третье, четвертое место, в зависимости от конъюнктуры, имеем в общих объемах продажи. Это тоже очень большой процент. Условно, пятая часть удобрений на планете. Калийных она производится в Республике Беларусь. И мы тут и формируем свою себестоимость, формируем свои возможности. И это, конечно, наш вклад в производство азотных удобрений.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Радио твоего дня. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь

Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная.

Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. В апреле этого года на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат из Ганы, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. «Нам есть что предложить для сотрудничества. Это не просто востребованная сельхозтехника, но и комплексные решения по обеспечению продовольственной безопасности, которые адаптируются специально под потребности страны», – подчеркнул белорусский лидер. Ранее в МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. В ходе переговоров обсуждались поставки техники, оборудования и микроэлектроники белорусского производства. В силу специфики развития промышленности Томской области регион является одним из главных потребителей интегральных схем, производимых в Беларуси. В прошлом году рост объемов продаж микроэлектроники из нашей страны составил 1600%. В Беларуси в прошлом году за последнее время снизилось количество киберпреступлений. Об этом сообщил глава МВД нашей страны Иван Кубраков на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке. Он отметил, что в Беларуси используют комплексный подход, сочетающий законодательные инициативы, новые методы выявления и раскрытия преступлений, внедрение дополнительных инструментов технического характера, новации в профилактической работе. В целом, МВД рассматривает сотрудничество в рамках ШОС как ключевой механизм обеспечения региональной безопасности и противодействия транснациональной преступности. Международный союз велосипедистов полностью восстановил в правах белорусских спортсменов. С 1 июля гонщики смогут выступать на турнирах с национальным флагом и гимном в личных и командных соревнованиях. С 2023 года наши спортсмены принимали участие в мероприятиях под эгидой союза в нейтральном статусе. Ранее о снятии всех ограничений с белорусов объявили другие международные федерации. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2.83 рубля, 3.82 за 100 российских рублей и 4.18 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Минске и Могилеве плюс 23, в Бресте плюс 22, в Витебске плюс 24, в Гомеле 25 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой. В Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Привет снова! Говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. Традиционно 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками, музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но начнем с новостей из мира шоу-биза. Совсем недавно в сети интернет появился отчет, где отмечается, что подлинность стала тесно связана с идентичностью и самовыражением среди молодых слушателей. Каждый третий респондент опроса заявил, что, наблюдая за подлинными выступлениями артистов, он чувствует себя более комфортно, оставаясь самим собой. Дискуссия о подлинности. В живой музыке, кстати, все больше переплетается с другой спорной темой – смартфонами на концертах. Последние несколько лет все больше артистов выступает против того, чтобы зрители снимали целые концерты на видео. Некоторые из них даже ввели ограничения или запреты на использование телефонов на концертах, утверждая, что постоянная съемка нарушает эффект погружения и ослабляет вовлеченных с публики. Ранее участники одной из групп утверждали, что смартфоны затрудняют вовлечение людей в диалог, а Сабрина Карпентер в прошлом году рассказала, что рассматривала возможность введения аналогичных правил. Но не все артисты считают культуру использования телефонов проблемой. Некоторые из них недавно встали на защиту фанатов, которые снимают концерты на видео, утверждая, что документирование живых выступлений стало неотъемлемой частью современной музыкальной культуры. Говоря о привязанности молодого поколения к записи моментов, некоторые артисты объясняют, что раньше они сами снимали целые концерты и многократно пересматривали отснятый материал, даже запоминая шум толпы на записях. Точка зрения таких артистов подчеркивает растущий раскол внутри индустрии живых выступлений. Телефоны портят концерты или просто меняют то, как зрители их воспринимают. Новое исследование предполагает, что ответ может зависеть не столько от самой технологии, сколько от того, чувствуют ли фанаты эмоциональную связь с исполнителями. Потому что все чаще зрители готовы прощать несовершенство вокала, хаотичные моменты и неряшливое выступление, если они кажутся искренними. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. С ними, собственно говоря, на этом все. Переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит парад.
1: 20 место. Time Won't Wait. Филатов and Keras. Можно сказать, творческий взлет коллектива начался, когда Филатов and Keras записали совместную работу с легендарным британским проектом. Музыканты записали кавер на песню Giving It Away, которая достигла второго места в топ Radio Hits. Пандемия коронавируса в свое время хоть и сорвала планы участников, но подарила им идеи для новой композиции. Ну а 2021 год ознаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены. Вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза самого трека «Рам-пам-пам». «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит парад.
1: 19-я позиция. In the Dark. Папу. Диско-машина на горизонте. Проект немецкого диджея продюсера Тина Пионтека снова в эфире Альфа-радио. Он умело совмещает жанры диско, фанк и хаус. Стал известен в 2013 году после выхода композиции, которая до сих пор считается одной из самых продаваемых на Beatport. Его дебютный альбом вышел в 2017 году и собрал более 100 миллионов стриминговых прослушиваний. In the Dark. Папу. Диско-машин. 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify, Кайва Макс. Блондинка с ярким макияжем, озорными хвостиками, смелыми нарядами ворвалась в индустрию популярной музыки, словно разрушительный торнадо из ее родного штата. Дерзкая и запоминающаяся. Она самоуверенно заявила о том, что за ее кукольной внешностью скрывается истинный бунтарский дух. Таков ли сценический образ талантливой исполнительницы или это истинное олицетворение того, что происходит в ее душе, разберемся. Ну а пока, Ava Max, новое лицо возрождения танцевальной поп-музыки на 16-й строчке с композицией Spotify. 16.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark от Purple Disco.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция «Heart Over Mind». Алан Уокер, норвежский музыкант, работает в стилях электрохаус и прогрессив-хаус. Популярность пришла к нему после сингла «Faded» 2015 года, который занял верхние строчки в чартах многих стран. Композиция набрала более миллиарда просмотров на YouTube и вошла в топ самых лучших видео, по мнению пользователей. «Heart Over Mind», Алан Уокер, 15-е место.
0: 15-е место.

0: любимые хиты в еженедельном чарте лучших «Альфа-хит-парад».
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас «Альфа-хит-парад». Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это «Альфа-хит-парад».
1: 14-я строчка. Ху Чи Минь.
0: 14-е место.

0: хитов недели. 12-я позиция. Flowers от Майли Сайрус. Музыкальная карьера Сайрус развивалась параллельно с кинематографической. Уже в 10 лет звезда писала песни и играла в девичьей рок-группе. После успеха Ханны Монтаны артистка начала ездить в концертные туры в образе экранной героини и даже выпустила пластинку от ее имени. Она достигла первой строчки Billboard 200. Ну а заявить о себе как об отдельной личности Майли смогла только в 2007 году, выпустив альбом «Ханна Монтана Майли Сайрус». Часть треков на нем являлись саундтреками к сериалу, вторая состояла из композиции самой исполнительницы. В поддержку релиза тогда звезда провела гастрольный тур «Лучший из двух миров». «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
1: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Немецкий продюсер и диджей снова на горизонте. Его хиты — это огненная смесь из оригинальных треков музыканта и ремиксов на композиции известных артистов, таких как Coldplay. В сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил пластинку «Sugar». Заглавным синглом стала песня, которая точно так же и называлась, и с тех пор бороздит просторы мирового музыкального олимпа. World Gone Wild. Робин Шульц. 11-е место.
0: 11-е место.
2: We

Александр Лукашенко сегодня приехал в Гродно. Президент примет участие в торжественной церемонии открытия юбилейного 15-го республиканского фестиваля национальных культур. В нем принимают участие 800 представителей 42 национальностей. Всего в программе более 100 мероприятий. Также в программе посещения президентом Гродно торжественная церемония открытия Гродненской областной клинической больницы. Возведение нового объекта здравоохранения началось в 2024 году. В апреле того года глава государства приезжал на место строительства клиники и заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Тогда Александр Лукашенко поручил ускориться и справиться за более сжатые сроки. В итоге вместо предполагаемых более чем 4 лет больницу построили за 2 года. Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Об этом заявил премьер-министр нашей страны во время церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Александр Турчин отметил, что приоритеты в промышленной сфере четко определены в двух дорожных картах до 2027 и 2030 годов. Важно, что для совместных проектов созданы финансовые механизмы, подписано базовое соглашение между Банком развития Беларуси и государством. Банком развития Кыргызстана, позволяющее использовать доступные кредитные ресурсы. Отмечу, что глава белорусского правительства в эти дни посетил с официальным визитом Кыргызстан. Беларусь является ведущим центром медицинского туризма в СНГ. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев на полях Петербургского международного экономического форума. Он сообщил, что в следующем году в Беларуси планируется создать второй туристический информационный центр союзного государства. Первый подобный объект расположен в Смоленске. Центр должен стать площадкой для сбора информации о возможностях для поездок по России и Беларуси. В его задачи, помимо прочего, будет входить разработка совместных туристических маршрутов. В Беларуси завершились основные дни централизованного тестирования. В заключительный день испытаний абитуриенты проверили свои знания сразу по 4 предметам. Сегодня в ЦТ по физике, химии, обществоведению и истории Беларуси в контексте всемирной истории приняли участие 32 700 абитуриентов. Самой популярной стала физика. Организаторы отмечают, что тестирование прошло в штатном режиме. 4 человека не смогли продолжить испытания по состоянию здоровья. Им будет предоставлено возможность сдать экзамен в резервный день. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Минске и Бресте плюс 22, в Витебске и Могилеве плюс 23, в Гомеле 24 тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Overdrive от Offenbach.
0: 10-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими исполнителями, как Алан Уокер и многими другими. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации, многие из которых она выиграла. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

Это золото-хит парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад. Шестая позиция. Lovers in a Past Life. Calvin Harris. 2011 год принес Келвину сотрудничество с американской певицей Рианной, которая пригласила британского исполнителя в свой европейский тур для работы на разогреве. Также диджей сотрудничал со многими музыкантами, для которых писал и продюсировал песни. В 2012 году состоялся релиз третьего альбома «18 месяцев», в котором большинство треков было записано в соавторстве с другими исполнителями. Все синглы попали в чарты по всему миру и сделали Келвина Харриса мировым рекордсменом. Итак, шестая строчка. Lovers in a Past Life. Calvin Harris.
1: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Композиция «Альфа-хит парада» на этой неделе Гарри Стайлз «Oz It Was». Когда Гарри было 7 лет, его родители развелись. Он вместе с сестрой Джеммой остался на воспитание мамы, которая с детьми переехала в другой город. Мальчик тяжело воспринял расставание родителей и был очень рад, когда его будущий отчим сделал предложение его маме. Во время обучения в школе он был солистом своей собственной группы. Они выступали на школьных концертах, в местных клубах и даже выиграли конкурс, в котором участвовали местные любительские коллективы подростков. Ну а после окончания средней школы Стайлз прекратил свое обучение и пошел работать на неполный рабочий день в пекарню. А также дальше развивал свои вокальные способности. Гарри Стайлз, «Oz It Was», пятое место.
1: Пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Деми Ловато. В феврале 2009 года состоялась премьера 5-го сезона сериала «Дайте Санни шанс». Лента транслировалась в 52 странах мира, что поспособствовало международной популярности Деми Ловато. Из других проектов фильмографии артистки зрительскую симпатию снискала музыкальная картина «Хор». Сериал получил 2 золотых глобуса и множество номинаций на престижные премии. Кроме того, Деми поучаствовал в озвучивании анимационной ленты «Смурфики», где ее голосом говорит героиня Смурфетта. «Fast» от Деми Ловато. Второе место.
0: Второе место.

0: Альфа-хит парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка альфа-хит-парада. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: Компания Warner Music Group с гордостью отреагировала, назвав взлет Ширана в свое время замечательным и подтвердив, что продолжит бережно хранить его культовый каталог. Эд Ховард Ширан добавил личное послание от подростка, который ночевал у знакомых в 2009 году, до мировой музыкальной иконы, которой он является сегодня. Для меня большая честь быть частью этого необыкновенного музыкального пути. Все это случилось после того, как музыкант предпринял достаточно серьезный шаг и разорвал отношения с компанией, с которой сотрудничал долгие годы. Кстати, этот шаг предпринят после того, как Ширан недавно был назван одним из самых богатых музыкантов Великобритании наряду с Полом Маккартни. Теперь, когда следующий этап его карьеры проходит под его собственным руководством, рыжеволосый хитмейкер, похоже, готов начать все заново на своих собственных условиях. Первая строчка альфа-хит-парада. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного настроения. И до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня находится в Гродно. В эти дни здесь проходит юбилейный 15-й республиканский фестиваль национальных культур с участием 800 представителей 42 национальностей. В программе более 100 мероприятий в историческом центре Гродно и на Августовском канале, где планируется присутствие более 280 тысяч человек. Конечно, ждут здесь и главу государства. Президент примет участие в торжественной церемонии открытия форума. А до этого Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу. Президенту доложили о завершении строительства больницы, ее оснащении современным оборудованием и планах по оказанию медицинской помощи. Возведение нового объекта здравоохранения началось в 2024 году. В апреле этого года президент приезжал на место строительства клиники и заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Забота о детях, внуках, всех, кто продолжит наш род, всех, кто придет после нас – вот суть сегодняшнего момента и суть идеи сегодняшнего мероприятия, подчеркнул в тот день Александр Лукашенко. Тогда глава государства поручил ускориться и справиться за более сжатые сроки. В итоге вместо предполагаемых более чем 4 лет больницу построили за 2 года. Новая клиника понадобилась в связи с комплексной оптимизацией коечного фонда 2 других больниц Гродно, которые располагались в старых зданиях, не отвечающих современным требованиям. Речь про городскую клиническую больницу номер 2 и 3. В здании последней, к слову, сейчас ведется строительство Гродненского областного клинического онкологического диспансера на 312 коек. Новая больница на проспекте Янки Купалы в Гродно рассчитана на 504 койки и заменяет коечный фонд 2 старых больниц. Она также будет функционировать в увязке с больницей номер 4, что позволит рационально использовать коечный фонд учреждений здравоохранения города и исключить дублирование. Здесь будут сосредоточены в основном отделения терапевтического профиля. Статус областной больницы позволит более эффективно выполнять одну из главных задач, стоящих перед здравоохранением региона – создать равные возможности для городского и сельского населения в получении доступной, качественной и безопасной медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной, в современных комфортных условиях. Объект спроектирован без всяких излишеств, но с учетом опыта работы медицинских учреждений в пандемию коронавируса. В больнице 4 отдельных крыла, что позволяет их без проблем зонировать при необходимости. Все подробности читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня». Гродно в эти дни живет атмосферой юбилейного 15-го фестиваля национальных культур. Это праздник, который уже 30 лет является символом дружбы всех народов, которые в мире и согласии живут на белорусской земле. Одна из давних традиций форума – посадка деревьев на аллее дружбы в Калужском парке. Аллея была заложена в 2014 году во время открытия 10-го республиканского фестиваля национальных культур. Изначально здесь высадили 35 деревьев, символизирующих историческую родину. За годы проведения форума коллекция парка стабильно пополняется. В этот раз в фестивале принимают участие представители более 40 национальностей, среди них представительница диаспоры Удмуртии Ираида Нестерова.
2: Мне нравится этот праздник, тот, что нас всегда объединяет, и то, что мы видим друг в друге наши внутренние ресурсы. Мы здесь поем, танцуем и рады видеть друг друга на всех этих больших красивых праздниках. Я думаю, что каждый человек должен посадить свое дерево. Дерево тоже смысл жизни. Оно растет, оно пополняет наш лес и наш ресурс, богатство наше.
1: А представители дагестанской общины Хизрия Садулаева в Беларусь привела любовь.
3: Естественно, Беларусь стала вторым домом. Я здесь сформировался. И, собственно, я оказался здесь в Беларуси благодаря моей золотой половинке, влюбленной в Беларусь. Она говорит, поставила условия: я выйду за тебя замуж, если только ты поедешь со мной в Минск жить там. Я говорю, ну куда деваться? Любовь – это дело такое, что
1: В честь юбилея на празднике впервые заложили капсулу с посланием потомкам. Храниться она будет символично в культурном центре «Фестивальный» в Гродно. Вскрыть капсулу полагается еще через 30 лет. В мероприятии принял участие министр культуры Марат Марков.
4: Мы действительно всем можем показать, что 156 национальностей, которые живут в Беларуси, могут сосуществовать и прекрасно находить между собой такие взаимоотношения, да, согласие, несмотря ни на что. Мы показываем всему миру, что это на белорусской земле нормально было и будет всегда. У нас никогда не было проблем между национальностями и никогда их не будет. Это как одна из основных ценностей, которые на сегодняшний день есть в Беларуси. И уж поверьте, эта ценность сегодня подтверждается вот этой капсулой, которую, я надеюсь, лет через 30, точнее, ровно через 30 лет на фестивале национальных культур, где я хотел бы, чтобы принимали участие все 156 национальностей, может, их будет больше, чтобы мы эту капсулу вскрыли и вместе с вами еще раз убедились, насколько комфортно жить в Беларуси.
1: Праздник объединил руководителей национальных объединений страны за круглым столом. Цель – обсудить насущные вопросы, поделиться мнениями. Сегодня в Беларуси проживают представители более 150 национальностей. В мире и согласии, а главное – в равных условиях с другими гражданами, подчеркнул депутат Палаты представителей Николай Бузин.
5: Год назад мы собирали представителей всевозможных конфессий, всевозможных национальностей с одним вопросом. Чего вам не хватает для того, чтобы нормально функционировать в Республике Беларусь? К нашей радости большинство сказало, нам всего хватает. Но любой закон должен идти от жизни. Поэтому мы сегодня и собрали представителей практически всех диаспор, которые есть в Беларуси, которые откликнулись на наше приглашение, для того, чтобы обсудить эту тематику.
1: На память о юбилее самого многонационального праздника страны в центре Гродно останется подарок – скульптура оленя святого Губерта, символа города на Немане. Она презентует художественный образ и духовный символ города, отметил председатель Гродненского областного совета депутатов Олег Белинский. Бронзовый арт-объект установлен на пересечении улиц Тельмана и Урицкого, неподалеку от культурного центра «Фестивальный», который был открыт в 2018 году, и с тех пор там бережно хранят историю многонационального праздника.
6: Нашему городу Гродно в этом году исполняется 898 лет. Через два года это будет шикарный юбилей, 900 лет. И, конечно, вот к этому такому шикарному юбилею мы хотели бы, чтобы в нашем городе появилось больше арт-объектов, таких новых, которые бы притягивали в себя туристов. Учитывая, что на нашем гербе олень святого Губерта, у нас есть такой посыл создать больше вот таких оленей-оленят, которые бы размещались у знаковых мест для наших горожан. И, конечно, вот эти арт-объекты, они будут притягивать не только взрослых, но и малышей. Они будут фотографировать, и о нашем городе еще больше узнает потенциальных туристов. Дело в том, что по потенциалу можно судить о наличии свободных мест, как в апарт-отелях, так и в гостиницах. У нас все занято. У нас, вы видите, можно увидеть очень много машин с российскими номерами. Ну, а также вечером, гуляя по городу, мы можем увидеть вот именно такие интересующие взгляды людей, которые говорят на русском языке. И подходя, спрашивая, откуда они приезжают с совершенно разных уголков Российской Федерации. И сегодня к нам на фестиваль тоже прибыли наши города-побратимы. Это и Краснодар, и Москва, и Нижний Новгород, и Тамбов. Каждый раз, приходя на фестиваль, все знают, что они увидят вот все самые интересные локации, которые будут представлены. Это и танцы, и песни, и обряды, и вкусная еда. И сегодня мы открыли новое направление локаций по улице Ожешка, где люди могут отдохнуть, посмотреть вот, и насладиться вот, нашим фестивалем. С этого года мы приступаем к реконструкции набережной, которая объединит многие такие туристические объекты с набережной нашего старого города Гродно. Уже на выходе новая площадка, с которой видны все замки нашего города Гродно, и где любит отдыхать молодежь. Ну и много других локаций удобных. Это открытие нового аквапарка, открытие областной больницы. Ну, а вы знаете, что наш город с каждым годом прирастает население, поэтому хотелось бы, чтобы здесь побольше было, как говорит наш мэр, счастливых людей, которые любят город Гродно.
0: Картина дня.
1: Минск укрепляет сотрудничество со странами дальней дуги. Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит лидера этой африканской страны. Ранее в МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Министр иностранных дел Максим Рыженков в 2026 году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси около 3000 единиц сельхозтехники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса. В целом в Минске рассчитывают на кратный рост поставок по ряду товарных позиций. Есть также планы по наращиванию сотрудничества в образовательной сфере. Беларусь планирует расширять линейку, поставляемой в Кыргызстан, техники и не только. Развитие двусторонних отношений сегодня обсудил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Промышленная кооперация, туризм, культура, образование. Минск и Бишкек намерены активизироваться по ряду направлений. Практическая реализация договоренности обсуждалась на встрече с Кабмином Кыргызстана в расширенном составе. По итогам официального визита белорусской правительственной делегации в Кыргызстан будет создан деловой совет по сотрудничеству между странами. Эта площадка в первую очередь поможет предпринимателям напрямую, без лишних формальностей и барьеров, координировать совместные проекты и оперативно решать все возникающие вопросы. Все это делается для того, чтобы придать импульс торгово-экономическим отношениям. Страны поставили задачу нарастить взаимную торговлю к 2030 году до полумиллиарда долларов. Также обсуждается и открытие прямого сообщения. Пока есть некоторые сложности, но вопрос будет прорабатываться. Как было заявлено еще, Беларусь и Кыргызстан намерены провести первый форум регионов. Он запланирован на осень 2026 года в Минске. Как показывает пример главного торгового партнера Беларуси России, региональное взаимодействие двух стран имеет действительно важное значение.
7: Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции. В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед. Отдельное внимание уделено промышленной кооперации. В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования. Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе, расширения линейки поставляемой сельскохозяйственной, коммунальной, специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана.
1: Кыргызстан подтвердил готовность к совместной работе по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Об этом заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Сегодня в том числе был подписан пакет документов, помимо тех контрактов, которые были заключены на бизнес-форуме.
8: В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Сегодня можно сказать, что мы движемся к этой цели. Важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру, создавать новые производственные цепочки и выходить на более глубокий уровень экономической кооперации.
1: Ключевую роль в отношениях стран играет открытый и доверительный диалог между лидерами Беларуси и Кыргызстана. В торговле положительная динамика также есть. И Минск, и Бишкек дальше будут развивать взаимные поставки и в том числе диверсифицировать корзину. Главное, фундамент создан прочный. Это и общая история, и членство в единых интеграционных объединениях, и, что крайне важно, взаимодополняемость двух экономик. На Петербургском международном экономическом форуме у делегации нашей страны большой переговорный марафон. На полях деловой площадки продолжились встречи с губернаторами российских регионов. Так, точки взаимного интереса обсудили с представительством Ленинградской области. Партнеры закупают у нас сельхозтехнику различного назначения, от кормозаготовки до растениеводства. На белорусские машины действует субсидирование. Компании из российского региона могут вернуть до половины стоимости. Спрос на отечественные машины высокий. Беларусь намерена увеличить поставки. Стороны обсуждают вопрос о функционировании сервисных центров. Их в Ленинградской области создано 4. Однако зачастую несогласованность действий осложняет оперативное обслуживание. Также в регионе заинтересованы белорусским опытом в лесном хозяйстве. По примеру нашей страны намерены запустить новую программу по наведению порядка в зеленом массиве, отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
9: Мы хотим перенять опыт Беларуси, как наши леса содержать вот такой чистоте. По крайней мере, когда идешь по дороге, чтобы вглубь смотришь лес, и лес чистый. Вот здесь как раз тоже нужна техника, не только сами технологии или планы работ, потому что А у белорусов очень много малой техники, техники малой механизации, которая работает в лесу и позволяет небольшой бригаде из 3-5 человек чистить именно лес.
1: Петербургский международный экономический форум собрал бизнес-представительства со всего мира. Для участия в переговорах и встречах в северную столицу прибыли руководители профильных министерств Беларуси, а также глава Витебской области. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в европейском регионе. Об этом на полях крупнейшего аграрного форума «Белагра-2026» заявил министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня эта страна входит в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику. И партнеры намерены масштабировать сотрудничество. Новые проекты могут появиться в том числе в агропромышленном комплексе. Эмиратам интересен в первую очередь сектор производства удобрений. Рассматривается также возможность создания предприятий по выпуску мяса птицы и другой продукции животноводства непосредственно в ОАЭ с тиражированием белорусского опыта и технологий. Предметно стороны рассмотрят эти вопросы в ближайшее время. Кроме того, инвесторы из Эмиратов готовы вкладывать средства и в банковскую сферу Беларуси, развивать гостиничный бизнес и медицинский туризм, отметил директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси Николай Борисевич.
10: Производство, то есть проект с добавленной стоимостью, не только продаж. Здесь крупные бизнесмены, представляющие фармацевтическую область, и, соответственно, наши предприятия, которые могут предложить и будут предлагать свои возможности. Мы должны рассматривать Эмират не только как выход на их рынок, да? Это выход на другие страны региона, и как самого залива, так и страны Африки. Эта тема у нас очень интересна. Естественно, что в этом направлении мы работаем.
1: Как отметил министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль-Зеуди, есть большой потенциал для сотрудничества двух стран.
11: Объединенные Арабские Эмираты представляют собой чистого импортера пищевых продуктов. 80% наших пищевых продуктов мы ввозим из-за рубежа. Беларусь является одним из крупнейших экспортеров в Арабские Эмираты. И среди экспортируемых продуктов следует отметить, например, птицу, в частности, замороженную курицу. И мы работаем в рамках соглашения о свободной торговле, что дает широкие возможности. Помимо мяса птицы, следует отметить также молочные продукты. Для молочных продуктов, ну, у нас это очень популярно, и в Беларуси есть большой потенциал для экспорта этой продукции в Арабские Эмираты. Также хотелось бы отметить, что помимо, собственно, импортирования продукции, мы также выступаем для молочной продукции центром реэкспорта в другие страны региона. И следует отметить, что и сегодня на выставке, и в предыдущие дни, когда мы посещали производственное предприятие, мы отметили высокое качество продукции молочной в Республике Беларусь. И далее стоит отметить, что помимо, собственно, этих моментов, мы говорили и о возможности совместных инвестиционных проектов. Создание производства, в частности, птичьего мяса в целом в Арабских Эмиратах с тиражированием опыта Республики Беларусь.
1: В рамках форума делегация из Объединенных Арабских Эмиратов детально ознакомилась с экспозицией выставки. Гости продегустировали белорусские молочные продукты и мясные деликатесы. Высокую оценку получила наша халяльная продукция за безупречное качество и соответствие строгим стандартам. Партнеры подтвердили максимальную заинтересованность в организации прямых оптовых поставок этих товаров на рынок Эмиратов.
0: Картина дня.
1: На территории Гомельской области Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. В этот раз по формуле 185 на 185. В результате обмена домой скоро также вернутся и пятеро гражданских с каждой стороны. Белорусская сторона в очередной раз выступает в роли миротворца и помогает людям вернуться домой. Киев признал, морской беспилотник, атаковавший крупнейший порт Румынии, был украинским. Всего в акватории Черного моря было выпущено не менее 5 безэкипажных катеров. Один из них с деталями в порту Констанца. Еще один, как стало известно, подорвался на украинской территории. Местонахождение остальных остается неизвестным. По словам префекта уезда Констанца, они могли уплыть к берегам Болгарии или Турции. Для предотвращения новой катастрофы и поиска украинских катеров в воздух были подняты вертолеты. Странную реакцию на ЧП в Констанце дала глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что это прямое следствие войны России против Украины, нисколько не отметив, что безэкипажные катера запущены запущены Киевом, который сам этот факт признал. Сразу несколько влиятельных международных структур бьют тревогу. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает, что мировой индекс цен на продовольствие вырос в апреле на 1,5%. Столь высоким этот показатель был последний раз в 2023 году. А Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители в 2026 году вырастут на 24%. Стоимость же удобрений увеличится на треть. Все эти факторы могут иметь кумулятивный эффект. Дорогое продовольствие станет менее доступным в бедных странах, а рост цен на горючие удобрения приведет к сокращению урожаев по всей планете. Причиной всему остановка движения танкеров в Ормузском проливе. Усугубляют проблему конфликт между Россией и Украиной, двумя крупнейшими производителями зерна на планете. Парламентские выборы в Армении пройдут в предстоящее воскресенье, а сегодня в местных СМИ стали появляться новости о задержаниях ряда видных представителей республиканской партии, оппонирующей правящей. Первым был задержан экс-глава Департамента управления госимуществом. Он подозревается в даче или получении предвыборной взятки. Почти одновременно появилась информация о решении задержать заместителя председателя республиканской партии в рамках расследования дела об отмывании денег. Кроме того, Следственный комитет объявил о задержании бывшего ректора университета имени Брюсова и еще пятерых человек.
0: Картина дня.
1: В Светлогорске продолжается спортивно-культурный фестиваль «В итоге». Второй день начался у мемориального комплекса «Багратион». Знаковый объект в этом месяце откроют после масштабной реконструкции. Руководство региона, Национального олимпийского

0: здесь для того, чтобы они начинали свои первые шаги. Поэтому приехал, чтобы посмотреть, показать мастер-классы, сказать определенные слова подрастающему поколению, которые может замотивировать.
1: В мероприятиях участвует делегация комиссии спортсменов России. Далее гостей ждал спортивно-исторический квест от Олимпийской академии. А затем состоялась официальная церемония открытия фестиваля и презентация нового скейт-роллер-парка. Более 34,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету. На выбор поступающих – физика, химия, история Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. Пунктов проведения ЦТ в стране работало 40. На базе Белорусского государственного университета для проведения централизованного тестирования было задействовано 5 корпусов и около 80 аудиторий. Здесь свои знания проверяли более 3600 абитуриентов. За прозрачностью проведения ЦТ в каждом пункте следила выездная группа комитета госконтроля. Участникам тестирования запрещено проносить средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы. За любое нарушение – удаление из аудитории, отметил заместитель председателя организационной комиссии по проведению ЦЭ и ЦТ БГУ Виктор Кочин.
2: К сожалению, такие случаи бывают. Мы выявляем, в частности, во вторник, 2 числа. Мы таких 3 случая выявили. Одна девочка списывала, и 2 парня пронесли телефон. В этот раз, с учетом полученного опыта, мы дополнительно еще несколько раз информируем о недопустимости такого поведения.
1: Абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли ЦТ в основные дни, смогут проверить свои знания. Знания в резервные. Для этого необходимо зарегистрироваться с 8 по 11 июня. Республиканский институт контроля знаний просит будущих студентов внимательно проверять сообщения о результатах централизованного экзамена. Об этом сообщает учреждение в своем телеграм-канале. Абитуриенты находятся практически у финиша. Осталось немного дождаться результатов. Один спокойный совет, как ничего не перепутать, говорится в сообщении. Когда получите СМС с результатом, обратите внимание на номер отправителя. Официальное сообщение от РИКС приходит от адресата rikts.by, и в нем нет ссылок, только предмет, балл и номер бланка. Если попадается сообщение, похожее на официальное, но с незнакомого номера или содержащее ссылку, в РИКС советуют просто не переходить по ней. Как сообщалось ранее, автоматическое СМС с результатами придет каждому участнику ЦЭ на тот номер телефона, который был указан при регистрации. Услуга бесплатная. Какую работу проводит МВД, чтобы уберечь подростков от мошенников, и при чем тут популярные игры, ответы на эти вопросы и не только дал заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич.
3: Мы уделяем особое внимание несовершеннолетним как категории, с которой мы очень активно работаем с целью профилактики совершения в отношении них противоправных действий, в том числе в сети интернет. Это объясняется достаточно просто. Наши несовершеннолетние как сами становятся жертвами преступления, так и достаточно активно помогают нам в проведении профилактической работы с их родителями, друзьями и знакомыми. Если мы говорим о статистике, то стоит отметить о том, что несмотря на некоторый рост, который на текущий момент мы наблюдаем на территории нашей страны в целом по направлению служебной деятельности противодействия киберпреступности, это примерно плюс 18%, доля несовершеннолетних как потерпевших все-таки в сравнении с прошлым годом у нас немножко, но снизилась. Если в прошлом году это было 4%, то на текущий момент 3,8% в общей структуре наших потерпевших. Но вместе с тем мы наблюдаем о том, что злоумышленники очень активно и очень избирательно подходят к этой категории, обманывают их прежде всего в социальных сетях, в игровом процессе, очень активно стараются с ними переписываться для того, чтобы получить либо какую-то персональную информацию, либо заставить их совершить те или иные действия. Конечно же, с прошлого года, с середины, мы достаточно активно рассказываем детям о том, что им теперь тоже могут позвонить, точно так же, как и взрослым. Если еще год назад подобного рода ситуации практически не наблюдалось на территории нашей страны, то сейчас мы видим о том, что данная категория является достаточно привлекательным объектом для злоумышленников. Детям действительно звонят, и эта схема достаточно многоуровневая, чаще всего у них в игровом процессе предлагают предоставить какую-то персональную информацию, после чего злоумышленники банально начинают начинают детей запугивать и говорить о том, что если они не перечислят какие-то родительские денежные средства, не выполнят какие-то действия по требованию злоумышленников в отношении них или в отношении их родителей, будут применены какие-то

0: соответствующие меры. Поэтому мы об этом достаточно активно детям рассказываем, но и обращаем внимание на очень специфические способы совершения, такие как несанкционированный доступ, так как достаточно часто дети предоставляют свои игровые аккаунты в пользование третьим лицам, полагая о том, что они добавят им каких-то игровых предметов или игровой валюты. Вместе с тем злоумышленники банально забирают эти аккаунты, после чего начинают вымогать денежные средства. Аналогичная ситуация происходит и с мобильными телефонами, когда нашим детям предлагают выйти из своих аккаунтов, зайти в аккаунты злоумышленников, и злоумышленники дистанционно блокируют те устройства, которыми дети пользуются.
1: И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы звука».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Контракты и соглашения на сумму более 5 миллионов долларов, подписанные во время визита белорусской делегации в Кыргызстан. Посол Беларуси в России на полях Петербургского международного экономического форума провел серию встреч с российскими губернаторами.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня приехал в Гродно. В эти дни здесь проходит юбилейный 15-й республиканский фестиваль национальных культур с участием 800 представителей 42 национальностей. В программе более 100 мероприятий в историческом центре Гродно и на Августовском канале, где планируется присутствие более 280 тысяч человек. Президент принял участие в торжественной церемонии открытия форума, а до этого Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу. Президенту доложили о завершении строительства объекта, его оснащении современным оборудованием и планах по оказанию медицинской помощи. Возведение нового объекта здравоохранения началось в 2024 году. В апреле того года президент приезжал на место строительства клиники и заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Тогда глава государства поручил ускориться и справиться за более сжатые сроки. В итоге вместо предполагаемых более чем 4 лет больницу построили за 2 года.
0: Ситуация в мире.
1: Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. В апреле этого года на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат из Ганы, глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. Ранее в МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в этом году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси порядка 3000 единиц сельскохозяйственной техники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса. В целом в Минске рассчитывают на кратный рост поставок по ряду товарных позиций. Есть также планы по наращиванию сотрудничества в образовательной сфере. В Беларуси обучаются около 80 студентов из Ганы и есть интерес к увеличению их числа, особенно по специальностям медицинского и сельскохозяйственного профилей.
0: Это важно.
1: Премьер-министр Беларуси посетил с официальным визитом Кыргызстан. Сегодня Александр Турчин встретился с президентом страны Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Также глава правительства принял участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума.
2: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием и постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества. За последние годы двусторонние связи получили заметное развитие. Существенно возросла результативность работы совместных механизмов, в том числе межправительственной комиссии. Активно развиваются контакты между регионами, а также прямые связи между предприятиями и деловыми кругами, что формирует устойчивую основу для долгосрочного партнерства. Сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Это подтверждает наличие перспективной базы для дальнейшего расширения сотрудничества, а также высокую адаптивность и взаимодополняемость наших экономик. Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции.
1: Глава белорусского правительства обозначил перспективное направление сотрудничества между Белоруссией и Кыргызстаном.
2: В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед. Отдельное внимание уделено промышленной кооперации. В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, который позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана. Отметили успешную кооперацию белорусских машиностроительных предприятий с «Автомаш Радиатор». Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе, расширения линейки, поставляемой сельскохозяйственной, коммунальной, специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана. Готовы также развивать сервисную инфраструктуру и осуществлять обучение специалистов. Сегодня Кыргызстан ставит перед собой амбициозные цели, направленные на индустриализацию страны. Широкие компетенции и опыт белорусских предприятий может быть востребован при реализации поставленных задач. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в горнодобывающей сфере и перспективам поставок белорусской карьерной техники на золото и угледобывающие предприятия Кыргызстана. Масштабные проекты по разработке новых месторождений в фокусе нашего особого внимания. Отдельный блок обсуждения был посвящен агропромышленной тематике, вопросам развития животноводства, селекционной работы и семеноводства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы также заинтересованы в расширении взаимных поставок продовольственных товаров. При этом исходим из того, что устойчивое развитие отношений невозможно без гуманитарной составляющей. В этой связи обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области медицины, образования, культуры, спорта и туризма. Подтверждена заинтересованность белорусской стороны в участии во Всемирных играх кочевников как важной площадке укрепления гуманитарной связи. Серьезное внимание уделено развитию межрегиональных контактов. Осень этого года запланировано проведение в Минске первого форума регионов Беларуси и Кыргызии, подготовка к проведению которого в настоящее время уже активно ведется. С удовлетворением констатирую, что по ряду ключевых направлений достигнуты согласованные подходы. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в различных сферах, что формирует прочную основу для дальнейшей совместной работы. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить уважаемого Адылбека Алешевича за содержательные переговоры, деловой настрой и готовность к продвижению совместной повестки. Убежден, что при сохранении такого уровня взаимодействия любые возникающие вопросы могут быть эффективно решены на основе взаимного учета интересов. В завершение отмечу, что в текущем году наше взаимодействие будет продолжено в рамках предстоящих многосторонних встреч на уровне глав правительств, в том числе в формате Евразийского межправительственного совета.
1: Во время форума прошли многочисленные деловые переговоры между компаниями двух стран в самых различных областях деятельности. В ходе визита правительственной делегации подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов.
0: Точка отсчета.
1: Накануне Александр Турчин в Кыргызстане посетил предприятие по переработке отходов. Первая точка мусора – сортировочная станция производства «Сифания Экотехника». Это белорусский разработчик и производитель комплексного оборудования для сортировки и глубокой переработки бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. В прошлом году предприятие выиграло тендер на закупку для Бишкека оборудования мусоросортировочной станции производительностью по сортировке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также линии по производству полимерно-песчаных изделий. Мусоросортировочная станция запущена в эксплуатацию. Осуществляется работа по запуску второй очереди комплекса линии по производству полимерно-песчаных изделий. Второй пункт – мусоросжигательный экозавод в Бишкеке. Первый в Центральной Азии проект по утилизации твердых бытовых отходов с одновременной выработкой электроэнергии. Белорусская делегация ознакомилась с опытом китайских технологий, внедренных в Кыргызстане.
0: Факты на стол.
1: Сотрудничество Беларуси и Кыргызстана носит стратегический характер и базируется на членстве в общих интеграционных объединениях. В основе партнерства лежат торгово-экономические связи. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в 500 миллионов долларов. Делегации из Кыргызстана регулярно посещают Беларусь для развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. За последнее время состоялся ряд значимых визитов, охватывающих обмен опытом и подписание межгосударственных соглашений. Обсуждаются вопросы торгово-экономических отношений, транспорта и межпарламентского взаимодействия, что регулярно приводит к подписанию новых соглашений о сотрудничестве. В сентябре прошлого года Беларусь посетила правительственная делегация из Кыргызстана. Прошли переговоры с премьер-министром нашей страны, по итогам которых стороны подписали ряд документов. Также кыргызская сторона приняла участие в заседании Совета глав правительства СНГ и посетила выставку «Иннопром Беларусь». Тогда с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана провел встречу Александр Лукашенко. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26, тепла в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.